слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка, дратути, ди планета. Если твоя главная утренняя зарядка – это поднять телефон с лица после сна, значит, сейчас прокачаем твою ой-ой-ой-ой батарейку в шоу
2: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, черный перец, Агбалао Мэри Коланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Катя, what's up? Looking good today.
2: Спасибо, Саймон. Ну что, как тебе это прекрасное осеннее утро?
1: 7 градусов.

0: А, имеешь в виду?
1: И градусы вообще даже пахнет осенью, как будто.
0: Да,
1: не понимаю, как так вышло, что в конце мая я снова надела осенние ботинки и накинула кожанку.
0: Я тоже,
1: что, кстати, происходит?
0: Я в кожанку пришел.
1: Мы с тобой засинхронились.
0: Засинхронились. Слушай, градус пошел на понижение. А когда это происходит, обычно что в народе делают?
1: Что?
0: Повышают? А, повышают градус, да. Ладно, чем поднимем-то? Мы же знаем.
1: Ну, например, пробушкой.
0: Как, например, да, или ямарком, или эндорфинным образом.
1: В общем, да, у нас есть способы, лазейки. Да,
0: все у нас есть в арсенале, так что не переживайте, если настроение есть, если проснуться в столице. А то страна-то большая, то есть она огромная, и где-то сейчас наверняка уже лето идет.
1: Ну, весна в Москве, во всяком случае, сломалась, но наши соцсети работают. Группа ВКонтакте под последним постом пишет: как тебя зовут, где живешь и кого хочешь этим утром разбудить.
0: А, кстати, а где вы? В нашем мессенджере? Вот, подключайтесь. Жду, вижу, молодцы, пишите. Заказывайте пробушку. И, кажется, дирет уже, да, можно, да? Отлично. То есть по пунктикам зайди, посмотри, выбирай, что больше нра. А запоминай, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Через одну песню вернемся.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
2: О, приветики! Я брат от другой мамы, DJ Саймон Черный Перец.
1: Первые заявки на пробушку на сегодня будут озвучены. Группа ВКонтакте под последним постом вижу. А ты? Откуда возьмешь?
2: Я в мессенджере. Вот в личку сейчас написал Роман. Доброго утра, разбудильники. Разбудите меня и моего напарника Артема. С трех утра на ногах. Прикинь, глаза не открываются. Самара на связи. Катя. Твои земляки не спят.
1: Мои земляки меня, я не знаю, как опередили. Сильно в 3 утра уже на ногах. Ну, давайте, ребята, ловите пробушку.
2: Да, теперь уже новый трек на ходу пишется. Samara never sleeps.
1: Да.
2: Let's go.

0: Идем дальше. Yeah. Я Лаура из Ижевска. Передаю привет моему городу. Прошу разбудить семью. Маму Катю, папу Виктора, сестру Сашу и братика Максима. Желаю всем хорошего дня. Это Лаура была.
1: Окей. Ну что ж, будем Лауру? Окей. Let's go, Лаура.

0: Так, Алина пишет у нас в мессенджере. Разбудите мою дочку Арину. Алина пишет, чтобы разбудили Арину. Вау, wow, как дома, они не путают. Так, едем в детский сад, а она губы дует. Вечером закажем пиццу, не расстраивайся. У них, кстати, сейчас каникулы, но кто-то ну, в детский сад еще идет. То есть, поэтому, ну что ж, не дуй губки, все будет нормально.
1: Я Ксюня из Краснодара. Следующее сообщение. Каждое утро едем в школу, слушаем вас. Разбудите, пожалуйста, моих родных, Илью, Дашу и нашу любимую маму. Хорошего вам дня.
0: Окей. Ну что ж, что у меня для них есть? Смотри, что-то горяченькое. Let's go. 1, 2, and 3.

0: Это как Crazy Frog, что же получается?
1: Что-то вроде того. Ну что, у нас впереди игра. Если хочешь забрать фирменный мерч от Radio DFM и просто хорошо провести время, звони 8-495-956-101-2.
0: Кэт, я только проснулся. Можешь еще разок?
1: 8-495-956-101-2.
0: Вот, на бирже, это то, что мы любим. Ну что же, это шоу «Разбудилки». Включи тусовку. Бам-бам-бам. Брам-бам-бам-барам. Хватит!

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
2: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.
3: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ ищет игрока. Хочешь забрать фирменный мерч от Радио ДФМ? Тогда звони уже сейчас. 8-495-956-101-2. 8-495-956-101-2.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Сибири-бам, сибири-бам, сибири-бо. Ну что ж, это шоу
4: «Разбудильники».
3: Ну, в эфире самарская добудительница Катя Бодрова.
4: И тот самый Саймон.
3: Ну что ж, взрослый человек ржет, ребенок ржет около 300 раз.
4: Вау.
3: А взрослый человек за день, 15, это вообще чересчур.
4: И еще так просто улыбнется, а не ржет.
3: Да, так что мы
4: статистику?
3: Эту статистику хотим поправить, так что это антистресс-шоу «Разбудильники», а прямо сейчас узнаем, кто повысит эту статистику.
4: Это Марсель из Нижнекамска. Марсель, привет!
5: Привет.
3: Марсел, Нижнекамск, welcome!
4: Рады себя слышать.
5: Привет, черный перец!
4: Слушай, какой сезон, какое время года в Нижнекамске? Вот в Москве осень.
5: У нас также все от вас приходит. То есть сначала у вас, у нас также аналогично. Сначала жара стояла, теперь вообще осень пришла.
4: Я на прошлой неделе, ребята, открыла пляжный сезон. Что происходит вообще?
3: Осень,
4: да, чисто такие песни. Мне кажется, это большая проблема для всех нас. Марсель, а может, у тебя есть какие-то личные проблемки? Небольшие, над которыми мы будем готовы посмеяться.
3: Да, кроме холода, конечно.
5: Кроме холода есть, да, вот. С работой связаны, работаю на работе по 12 дней, график, 2 дня отдыхаем, плат месяц 12 дней, но просто бывает, что с 6 утра до 11 до 12 ночи, вот в чем проблема.
3: Ничего
5: не
3: себе!
4: Ты робот, Марсель?
5: Ну, думаю, что нет.
3: Ну, в наше время есть ощущение, что ты искусственный интеллект. Реально.
5: Потихоньку в него превращайся.
3: Обалдеть, бро, но будь здоров.
4: Не знаю даже, удастся ли нам посмеяться над твоим графиком, но мы попробуем
5: оценить.
3: Мне сейчас есть желание приехать в Нижнекамск и человеку помочь вообще реально. То есть можешь подменять на пару 4-3 часов.
4: Помнишь, как в советском фильме «Не учи меня жить, а лучше помоги материально».
3: Окей.
4: Ладно, Марсель, что будет происходить дальше? После кодового слова от Саймона «ржи» ты начинаешь смеяться над этой ситуацией. Смеешься все время, пока играет музыка. Ну, когда остановиться, сам поймешь и сверим состояние. Стало ли полегче? Угу.
5: Договорились.
3: Ну что ж, внимание. Начинается смеянс. Не сеанс, а смеянс. Смехотерапия. Возможны побочные эффекты, улыбка до ушей и странные звуки из носа. Марсел, давай, ржи!
4: Накипело.
3: Смех заразный, да?
5: Здоровался, блин.
3: Красавчик, браво.
4: О, Марсель, это было звонко, ярко.
3: Начальника отпустите Максима домой.
4: Марселя. Тогда Марселя оставляйте, некого Максима отпустить. Марселя, тебя мы поздравляем с тем, что ты побеждаешь в игре «Смехотерапия» и забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ.
5: Ерик, обычно благодарен.
3: Дружище, у тебя целых 8 секунд на привет.
5: Всем привет, Катя вам особенная, Саймон, русский перец, тебя тоже, вас люблю, вас обожаю. Привет всей России, хорошего дня и всем хорошего настроения.
4: Нижнекамск, включи тусовку.
3: Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему коза и козел – это одно животное, но разного пола, а оса и осел – совершенно разные?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно и дождь. Ветер западный 11 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
6: СК-10.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Как же скучно.
9: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
10: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
11: А я получу профориентацию в сфере IT.
12: Приходи в Академию ТОП.
13: Звоните 310-0405.
14: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
15: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
16: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
17: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
18: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 20. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
19: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
7: Это невозможно!
19: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Йоу! Hello, D вселенная. Здесь позитив добывают из мемов, как нефть. Это шоу «Разбудильники». В студии мема-магистр Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскоп, прогнозы с ароматом. Все будет чики-пуки.
3: Сегодня звезды расскажут, какой ты отдел на работе.
2: Оу, а что у овнов?
3: У овнов?
2: Они так говорят.
3: У овнов.
2: А, у овнов, да?
3: Отдел продаж.
2: Okay.
3: Сегодня вы человек, который может продать снег зимой и идею в 8 утра.
2: Снег зимой. Мне нравится. Тилцы.
3: Бухгалтерия. День, когда вы грамотно распоряжаетесь финансами. Спойлер, дебет с кредитом сойдутся.
2: Дебетовались, кредитовались. Теперь
3: сошлись.
2: Еще ипотеку взялись. Еще готово. Так, близнецы.
3: Пиар-отдел. Сегодня вы гуру коммуникации. 100 звонков, 3 интервью и 1 пост срочно выложить.
2: Раки.
3: HR. День, когда все пытаются вам понравиться. Читайте людей внимательнее, как читают резюме.
2: Львы.
3: Руководство. День принятия важных решений. Звезды советуют не бояться ответственности. Вы справитесь.
2: Окей, где вы?
3: Отдел аналитики. Сегодня вы графики, цифры, отчет на 24 страницах. Если есть хаос, то вы его аккуратно сортируете по полочкам.
2: 24 страницы, и никто не прочитал. Так, VC.
3: Маркетинг. Презентации, идеи и обсуждения. День, когда работа в удовольствие.
2: Оу, скорпионы.
3: Служба безопасности. Вы знаете все про всех. А кто владеет информацией, к тому подлизываются.
2: Да, прогиб зачтен. Так, стрельцы.
3: Отдел развития. Курсы повышения квалификации, кулинарные уроки или английский за неделю. Сегодня вы освоите все.
2: Да, респект всем, кто в этом отделе у нас сидят. Вообще, да, ребята работают. Нет, все работают, обязательно, все работают, да. А так, козероги.
3: Юридический отдел. Неважно, что вы сегодня говорите, главное, уверенно и с ссылками на пунктики.
2: Угу. Все, что будете делать, пропускаете через них. Красавцы. Так, водолей.
3: IT-отдел. Сегодня вы спасаете всех тех, кто куда-то нажал и все сломалось. А еще смотрите на коллег так, будто они забыли перезагрузиться.
2: Да, и пришли, и все заработало само. Испугались, что это сисадмины пришли. Так, остаются кто? Рыбы, да?
3: Окей. Креативный отдел. Сегодня вы предлагаете идеи, которые сначала никто не понимает, а потом говорят «гениально».
2: То есть теперь есть вакансия «креативщик». Окей. Это все, да? Может, минус заберем?
3: Не сегодня.
2: А, 12 июня, окей. Поехали дальше. Запомни, это мемоскоп. Все, разбудилники на радио DFM. Теперь можно поехать дальше.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
16: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
17: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
19: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
20: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
21: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
22: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
23: Лента.
24: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Тбанка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО Тбанк. Страховые услуги оказывает АО Тстрахование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
25: А дальше тусовка.
26: On DFM.
25: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник.
2: Катин хламник.
3: Бум-бум-пэу, get-a-get-that, салют, ди-факультет. Здесь мозг получает зарядку раньше телефона. Это мозгопрокачалово шоу
2: «Разбудильники».
3: В студии ходячая энциклопедия рандомных фактов Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: Сейчас Катин хламник, где узнали, что осьминог такой жадный, что от природы получил целых 3 сердца.
2: Это правда. Продолжаю делиться с вами рандомными фактами, которые зачем-то хранятся в моей голове. И прежде чем перейти к следующему, небольшая предыстория. Этот факт я узнала в классе во втором, наверное.
3: Ого.
2: Это был один из первых моих докладов, которые я делала вообще в школе.
3: Во втором классе уже докладывала?
2: Да. Ну, не я обедничала, а докладывала, да, учителю. И тогда мне досталось, ну, это был окружающий мир, насколько я помню, предмет. Я писала про пауков. И как узнала, что у них 8 глаз, это был шок на всю жизнь. Зачем? Куда им столько? И так я всегда боялась их за счет 8 лап. А тут еще и 8 глаз.
3: Да, большой брат за тобой следит, да? 8 глаз.
2: Да, но говорят, так как бы это компенсирует отсутствие шеи и позволяет получить круговой обзор паучку. Главные глаза у него передние, отвечают за четкое цветное изображение. А вот второстепенные боковые глаза дают большой обзор, угол обзора. Это прям 360.
3: Надо. Даже обалдеть. Mm-hmm. Вот арахнида какая.
2: Именно так их и обставил.
0: Это шоу «Разбудильники».
3: Саймон
2: и Катя.

0: будильники в эфире!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе пасмурный дождь, ветер западный 11 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Автоком Шахты».
4: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Ждем вас. Оцените обновленный Хавейл Джолион в дилерском центре Хавейл Сити Прайд на Малиновского 43.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
8: Соберите новую

0: билетов на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
3: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
4: Ага, а кто за билеты будет платить?
3: Кто-кто? Пушкин!
5: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
3: Подробности на сайте большойкино.ру.
6: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
7: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвески нужна проверка под нагрузкой. Немецкий стенд «Маха» в Пихтинавто имитирует движение по дороге и видит скрытые дефекты. Подготовьте авто к сезону. Только до 1 июня скидка 15% на ремонт после диагностики на стенде. Пихтинавто. Точная диагностика. Надежный ремонт со скидкой. Ждем вас в Пихтинавто на Шолохова 312, Малиновского 13А/1 и Нансена 156А.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Хвильники на Радио ДФМ.
1: Чик-чик-чик-чик, бум! Приветище, ди народище! Пробуждаемся, не пытаемся надеть один носок на две ноги ради экономии времени и включаем тусовку под шоу «Разбудильники».
2: Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я Диджей Саймон, черный перец, твой брат от другой мамы.
2: Сай, у меня к тебе вопрос. Я все равно просыпаюсь рано-рано утром, и есть вот эта вот необходимость сырое яичко выпить для того, чтобы связки заработали. А у тебя всегда какой-то голос просто, ну...
1: А, сразу сибириба, да?
2: Сразу сибириба. Да, в чем дело? Что ты делаешь? А,
1: пока еду в машине, просто...
2: Распиваешься?
1: Сибириба делаю, да. Так, ну, так, такой... Мигри-мигри-мигри-мигри-мигри-мигри-мигри-мигри-мигри-мигри-мигри-мигри. Лабада-бада-да, лабада-дабада, лабада-дабада, лабада-дабада, лабада-дабада, лабада-дабада, лабада-дабада.
2: Все, теперь поняла твой секретик. А я-то просто сижу в такси и молчу. Вот в чем секрет.
1: Не, водитель не поймет,
2: как. Моих неразработанных голосовых связок по утрам.
1: Прикинь, вы едете в тишине, и вдруг лабада-дабада-лабада-дабада, он так посмотрит.
2: В шоке так, парень будет.
1: Все нормально на втором этаже?
2: Да нет, он сразу спросит, вы что, на радио работаете?

0: связки разрабатываете, артикуляцию. Если нужно, ребята, бесплатные уроки по артикуляции в эфире Радио ДФМ. Саймон преподаст. В скором будущем будет возможность.
1: Слушай, а ты попробуй как-нибудь так с таксистом.
0: А просто едешь и внезапно начинаешь скороговорки какие-то болтать.
1: Да, и поснимай.
0: Реакция, да? Это вообще, ну, как формат контента, да, для соцсетей. Почему нет? Накинул идею. В целом, дальше как раз мне не понадобится артикуляция.
1: Артикуляция.
0: Понадобится она тебе, потому что впереди игра «Крокодил».
1: Ой-ой-ой.
0: Да, чуть-чуть подробности мы расскажем чуть позже. А пока принимаем заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, из какого ты города и кого будем будить.
1: А если у тебя в кармане или под рукой есть наш мессенджер, загляни, пиши, заказывай друга по-хорошему, заказывай близких тебе людей в виде поздравления с Дере короче. И мы одну песню послушаем, обещаем, мы вернемся. Как кто там возвращается постоянно?
0: Кто?
1: Карлсон возвращается.
0: Карлсон?
1: Да. Нет?
0: Да, он улетел, но обещал вернуться.
1: А, вот, так и мы, да. We'll be back.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Уи! Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Ну что, мы готовы реализовывать заказы на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом «Вижу». Ваши имена, города и просьбы, кого нужно разбудить.
2: Реализовывать. Подумаешь, сейчас проект, да? Надо реализовывать.
1: Ну а что? Масштабно подхожу к вопросу.
2: А я сейчас нахожусь в нашем мессенджере, где пишет Женя. Доброе утро, любимые наши разбудильники. Разбудите нас с мужем. И весь наш город Ростов-на-Дону. Я просто хотел увидеть, добавит ли она или она то, что у них тепло.
1: В Ростове-на-Дону? Да. Не стала хвастаться, понимаешь?
2: А где-то сейчас тепло вообще в мире?
1: Думаю, что, к сожалению, да. Кому-то повезло больше, чем нам.
2: Ладно, а так, ну что же, встречаем, конечно, осень в столице. Поехали.

0: кожанку.
1: В конце мая.
0: Да-да-да-да-да. Кожанка!
1: Да вот еще по теме. С приветом из осеннего Питера. Пишет нам Алла. Доброе утро. Разбудильники. Я сегодня поднялась раньше обычного времени, а разбудиться не смогла. Разбудите, пожалуйста.
0: Разбудиться. Появился глагол.
1: Глагол.
0: Разбудиться. Это как саморазбуждение, да?
1: Ну, как сама. Мы тут помогаем.
0: Ну, работаем, конечно. Пашем, да. Ну что ж, от души, от всего сердца, черного перца. Как зовут еще раз?
1: Алла.
0: Алла, включи тусовку.

0: Работаем дальше. Елена пишет у нас в мессенджере. Разбудите моего сыночка, Андрея. Как бука выглядит?
1: Как бука?
0: Да. Mm-hmm. А я такого выражения не слышал.
1: Ну, такой бука-бяка.
0: А,
1: нет?
0: Да?
1: Ну, ладно, я тебе потом расскажу.
0: А, бука — это разве не дерево, да?
1: Нет.
0: А, окей.
1: Нам пишет Катерина, авиадиспетчер из Тюмени, вместе со своими коллегами слушают нас после ночной смены, передают привет, управляют воздушным движением. Сашка Занков кайфует от вас и передает пламенный привет. Так как мы не спали всю ночь, разбудите всех своих слушателей.
0: Это диспетчер, что ли?
1: Да.
0: Круто.
1: Авиа.
0: Вау, ну это, я, кстати, никогда не встречал диспетчера. Вот, но сделай связь, пообщаемся. Окей, поехали.
1: Давай.

0: с диспетчером.
1: Авиа.
0: Авиа, да. Ни разу у меня старых знакомых нет. Ну что ж, Кать, играем скоро, да?
1: Да, играем в игру «Крокодил». Напомню, что будет происходить. Сай будет объяснять мне слова, которые будете присылать вы. Сделать это можно в группе ВКонтакте под последним постом. Там оставляй рандомные слова в любом количестве. А также пиши в мессенджеры, в личку в том числе. В течение минуты, вот как раз Сай будет пытаться объяснить мне эти слова, не используя однокоренные. На чьем слове прозвучит гонг, тому отдадим приз. Фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Да, вали. Сколько слов влезет, столько и вали. Ну что ж, скоро будет громко и даже с небольшим напряжением. Так что я в предвкушении, ждем ваши сообщения. Кат, ты забыла, как шоу называется, помнишь?
1: Припоминаю.
0: Разбудильники! Конечно, просыпаемся как можем. А ты включи...
1: Тусу.

0: всем параметрам.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/period. 0+.
5: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал? Легендарную таблетку для ума. Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: ОК представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
2: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОК. 18+.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Welcome back and right now.
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: DFM.
16: Потому что радио DFM.
17: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Уи! Yes, yes, yes, яу, конничива, аудитисовка. Если утром ты разговариваешь только с кофемашиной, знай, мы кофемашина для ушей. Это кофе заменяющие шоу «Разбудильники». Здесь пол кофемашины Катя Бодрова.
2: Вторая половинка той самой машины, диджей Саймон.
3: Сейчас игра «Крокодил» без жестов, а только мышцей во рту.
2: И спасибо всем тем, кто уже прислал в личку наших мессенджеров, а также в группу ВКонтакте под последним постом. Рандомные слова. Причем, чем больше слов, тем больше шансов на победу. Именно их Сай будет объяснять мне в течение минуты, не используя однокоренные. И на чьем слове прозвучит гонг, кто-то победил, тому отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Обалдеть. Столько слов уже прислали. У меня шок. Как тебе это все объяснить?
2: Ну давай, у нас одна минута. Начинаем?
3: Но у нас миссия. Сколько слов за минуту? 20?
2: Я не помню наш рекорд с тобой.
3: 10.5.
2: И что-то такое. Попробуем себя
3: okay.
2: Что, превзойти.
3: Буду читать имена звука и, так, и наш мессенджер. Так, любовь.
2: И голуби.
3: В рифмы обычно говорят любовь.
2: Любовь-морковь.
3: Морковь, слово, да. Лакомство летное, холодное.
2: Мороженое.
3: Правильно. Ушастое русское животное.
2: Заяц.
3: Кино о нем...
2: Чебурашка.
3: Чебурашка, конечно. Господи, это ягода.
2: Малинка.
3: Нет, другая.
2: Клубника.
3: Правильно. Геометрическая фигура, очень длинная. Еле-еле выговариваешь.
2: Прямоугольник.
3: Еще посложнее.
2: Длинная.
3: Геометрическая фигура из математики, то есть вообще, то есть...
2: Да ё-моё.
3: Полный пипец, вообще сказать.
2: Параллелепипед.
3: Правильно. Лакомство, фрукт новогодний самый.
2: А мандарин?
3: Да. Это как бы... Как лучше объяснить? Дырка, мучное, но с диркой в середине.
2: Бублик.
3: Бублик, конечно. Да.
2: Просто блестяще, Сай, я считаю.
3: Слушай, у меня лоб потный, я не могу, обалдеть.
2: Я люблю эту игру, я на расслабоне просто сижу, пытаюсь отгадывать слова у Саймона. 100 потов сходят с него. Мозг кипит.
3: Кипит, видишь, как слово пипец сегодня помог.
2: Навел меня на мысль о параллелепипеде.
3: Параллелепипец вообще.
2: Параллелепипец. Случился в игре «Крокодил». Ну, ты умничка. Неплохо, я считаю, мы справились с заданием.
3: Что? Это будет даже не хуже пробушки. Я реально проснулся.
2: Спасибо, ребят, всем, кто прислал свои слова. На чьем слове-то мы остановились и кто забирает приз?
3: Это был Евгений Бублик.
2: Евгений, твой бублик.
3: Евгений Царев, да.
2: Победил сегодня. Я даем тебе, кроме бублика, фирменный мерч от Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Катя – это Екатерина, а батя – не Е... Ой.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе пасмурный дождь, ветер западный 11 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
5: Ищите автомобиль, который сочетает стиль, технологии и комфорт. Откройте для себя мир Джили в дилерском центре «Сокол Моторс». Современный дизайн, передовые системы безопасности и удовольствие от вождения. Все это уже ждет вас. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте свой идеальный автомобиль в деле. Для каждого клиента персональный подход и лучшие предложения. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 231. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая диджей и ведущий. Сбор гостей 22.00. 30 мая финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера. Профессиональный ведущий комментатор. Сбор гостей 18.00. Матч в 19.00. Перед игрой футбольный квиз. После вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького 151. Бронь столов плюс 7 988 990 10 11. 18+.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
8: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярия. Товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: О, я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Невозможно представить его без диджейского пульта. Постоянно что-то придумывает, постоянно что-то миксует, создает диджейские миксы. И микстура Саймона в этой рубрике Сай презентует либо новинки, иногда самые горячие, а мы за них потом голосуем, либо сеты, посвященные отдельным артистам и даже отдельным праздникам. Что сегодня?
3: О, сегодня я замутил горячий добудительный микс в стиле drum and bass. Yeah. Жанр, который родился в начале 90-х, до сих пор фигачит и колбасит танцполе по всему миру. Drum and bass, как мы поняли, не устал и никуда не собирается уходить. Так что включи тусовку под мой drum and bass микс. Let's get it on! Так, вот таким образом начнем.
0: DJ Simon.

0: будильнике на радио DFM.
1: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник. И скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: Ну что? Маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
12: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
14: Условий.
15: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на tbank.ru.
1: А дальше тусовка.
0: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
3: Я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Да, этот диджей периодически устраивает техно-вечеринку в нашем эфире, рассказывает, какие техно-новинки вышли, какими гаджетами стоит обзавестись. Что на этот раз, Сай?
3: А, техно, как поняли, это уже не направление музыки, да?
2: Так, технология.
3: Смотри. Да, сегодня будет такая шайтан-приблюда под названием «Мини-стиралка для носков и белья с двумя барабанами».
2: Я представила маленькую стиральную машину.
3: Ой, слушай.
2: Мини-версия.
3: Знаешь, даже я должен тебе это фото вообще показать как-нибудь. Вообще, эта штука очень интересная. Это шайтан-приблюда в виде мини-стиралки может стирать и сушить сразу два комплекта вещей. То есть одновременно получается.
2: Mm-hmm.
3: Есть функция очистки паром. Можно попарить носки. То есть, да, удобно разделить черные, белые и цветные вещи. И, наконец-то, стирать его носки и ее нижнее белье раздельно.
2: А, раздельно, я думала, вы что?
3: Вот у многих людей вообще он закидывает свои носки в последнюю очередь, и она стирает все, а потом смотрит, как он сразу закинул свои носки вместе с моими точными. Да, я сейчас попробую тебе показать, как это выглядит.
2: Как это выглядит, интересно, да. Что это карманная стиральная машина? Карманный вентилятор, мы знаем, как выглядит.
3: Да.
2: Это, кстати, тоже забавное изобретение. Но вот стиралка.
3: И с двумя барабанами еще, прикинь вообще.
2: Что, тебя там не грузится?
3: О, догрузился. Смотри, как это выглядит. Модная штука.
2: Это визуально, я не понимаю, на сколько это сантиметров.
3: Тебе надо длину или еще раз ширину?
2: Скажи, сколько сантиметров твоя стиральная машина?
3: Слушай, скажу так.
2: Это имеет значение.
3: Это как мой пульт. Диджейский, да. То есть поуже. Тебе устраивает такое?
2: Ну, подходит.
3: Подходит,
2: нам
3: да?
2: это подходит.
3: Но главное, что понимаешь, это небольшое, то есть ты не будешь думать, где это разместить в квартире, да, если места не так уж много. И два барабана. То есть стиралка по барабану.
2: Да, интересно. Тебе, конечно, нужна эта штука. Ты как любитель глажки, у тебя даже носки будут поглажены.
3: Попарены.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу-да! Сибири-бам-бам-бам-бам-пау! Let's go!
2: Рэп-прогноз.
1: Уже не важно, какая погода, важнее, какое сейчас время года. По всей стране гуляет.

0: Будильники в эфире!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно и дождь. Ветер западный 11 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Соберите коллекцию

0: 31 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
3: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
4: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, подъем, подъем, ди команда. Надеюсь, из бадуна ты не пытался надеть штаны через голову. Молодец, патент на Нобелевскую премию выпишу завтра. А ты сегодня слушай шоу
2: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Уи!
2: Уже полгода, как человек переехал, а его узнают и все говорят, а где? Вот мы вас там не слышим, где-то там.
1: Да уж.
2: Что за вчерашняя история? Мыл тачку, тебя узнали?
1: Не говорю. Заехал на мойку, помылся, сел, чтобы уехать, и мне тут дверь держит друзья, ДПСники. Привет, Перес! А ты где? Я говорю, погоди, я уже переехал, я сейчас на радио DFM. А то мы там включаем, а тебя не слышно. Я там уже как полгода, меня там уже нету.
2: Надеюсь, кстати, интересно, в машинах ДПС есть радиоприемник?
1: Конечно, они узнали, вот. Слушают уже.
2: Я надеюсь,
1: уже.
2: Ты присел, настроил правильную частоту.
1: Конечно.
2: И теперь ребята точно с нами.
1: Конечно, так что, Саша, вот, за души, вот, теперь слушай, надеюсь, сейчас слушаешь. Вот, реально, вообще, вот, пообщались, у меня сначала был шок, может, я нарушил правила.
2: Это да,
1: заезжай в мойку, я смотрю, а потом, знакомые лица.
2: Можно выдохнуть.
1: Да, да. Ну, кстати, все четко вообще, ну, приятно, что люди отзываются хорошо в целом. Мы же еще молодое шоу. Вот, и теперь нас стало на 2 ДПСника больше.
2: Плюсуемся. Да, это тот самый Саймон. Он и я, Катя Бодрова, ждем ваши заявки на пробушку. Все там же. Группа ВКонтакте под последним постом. Пиши, как тебя зовут, где живешь. Только для того, чтобы мы устроили пробушку. Либо тебе, либо кому-то из близких людей.
1: А если живешь у нас в мессенджере, тоже заказывай близких тебе людей по-хорошему.

0: лучшему. С ДР, короче, поздравляем. По пунктикам пройдешь, там меню вообще вкусненькое. Выбирай, что больше тебе нра. А через одну песню, как Карлсон обещает, улетим, но...
1: Вернемся.
0: Оу, oh, yeah. Это шоу
1: «Разбудильники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Ну что, мы готовы максимально громко включить музыку, чтобы разбудить тебя этим утром. Заявки на пробушку получены. Группа ВКонтакте под последним постом. Здесь буду озвучивать я.
2: А я глубоко как бы копнулся. Я сейчас нахожусь в мессенджере. Пишет Аня. Доброе утречко, Катя и Сай. Разбудите нас, меня, Аню, моего брата Мишу и мою маму Олю. Ну, семейная Мы шоу, да? Да? Пожалуйста, мы едем в пробке и очень сонные. Город Красногорск.
1: Поблизости, кстати. Долетит пробушка.
2: Ну да, рукой и ногой подать, да? Как говорится, да? Окей. Ну что ж, Красногорск, включи тусовку.

0: Дальше прошу разбудить весь город Обь Новосибирской области. Мою любимую жену Анюту, дочерей Настюшу и Викторию. У нас, кстати, сейчас плюс 24, практически лето.
1: Ух ты!
0: Хвастается Витя.
1: Город как называется?
0: Обь.
1: Обь.
0: Вот как река Обь, только город.
1: Обь.
0: Обь.
1: Обь.
0: Ну, почти, Сай.
1: У меня мягкого знака нет во рту.
0: В твоем алфавите мягкого знака не существует.
1: Да, у меня такой обстык, кстати, к сожалению, нету, знаешь, в комплектации. Ну что ж, поехали. Город Обь. Включи тусовку.

0: что ж, продолжаем читать ваши комменты. У нас в мессенджере пишет Диана. Ну что же, что написала там? Моему коллеге Михаилу из маркетинга срочно нужна пробушка. Вот о чем и речь. А у нас сегодня защита проекта. Взбодрись, Миша. Санкт-Петербург на связи.
1: Какая ответственная миссия. Все оттуда же, из Санкт-Петербурга, пишет Сережа. Доброе утро, разбудите меня, пожалуйста. Еле встал и еду работать. Почему, интересуется Сергей, у взрослых нет каникул?
0: Да.
1: Это называется отпуск. Сильно меньше, конечно, чем каникулы. Называется
0: жиза, как говорится, да? Ну что ж, я проснулся и уже устал. А поехали, какой город?
1: Санкт-Петербург.
0: О, родной город. Let's go!

0: dance, là, non?
1: Yeah.
0: Let's go! Let's go! Bounce! Come on! Simmidi-bam, simmidi-bam, simmidi-bam, simmidi-bam, simmidi-bam! Ууу-ла-ла!
2: Ну что ж, Кат, скоро играем, да, кажется?
3: Да, для этого нужно напомнить вам, друзья, телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звоните, есть фирменный мерч от Радио Диафэм.
2: Это шоу «Разбудилки», дорогой, дорогая, включи
3: тусовку.
2: Катя!
3: Сань!

0: Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Эй, всем приветище! Это служба срочного соединения всего того, что должно быть вместе под названием шоу «Разбудильники». В студии соединятор и сваха Катя Бодрова.
3: Коннектор диджей Саймон.
2: Сейчас в игре на паре будем соединять пары, как зарядку в розетку, быстро и без шансов на отказа.
3: Играть с нами будет Карина из Пятигорска. Карина, привет.
4: Здравствуйте, Саймон, Кач.
3: Высоко-высоко в горах сидит Карина, звонит в московскую студию Радио ДФМ и хочет, если мы правильно понимаем, выиграть фирменный мерч от Радио ДФМ. Все верно?
4: Обязательно, да.
2: Ну, как я уже сказал, без шанса на отказ. На отказ?
3: Не знаю.
2: Без шанса на отказ, да.
3: У тебя есть пара?
4: Да, замужем я.
3: Как зовут?
4: Марут.
2: Вау, какое имя красивое.
3: Его зовут Марут.
2: Это ты уже трек выпускаешь, слушай.
3: Да я таких треков, знаешь, за день могу сотню выпустить. Смотри, простые правила, Карин. Мы тебе говорим Марут, а ты говоришь?
4: Карина.
3: Да, потому что вы Мара.
2: Да, Марина Карут.
3: Дальше мы будем объявлять себе личности известных, каких-то персонажей, тоже немало известных, иногда просто предметы. И твоя задача всему и каждому найти пару. Когда не знаешь, просто кричи дальше. А найти всего нужно 5 пар. Готова?
4: Да.
2: Так, уточняю, Марина или Карина зовут?
3: Карина.
2: А, Карина, окей. Начинаем. Карина. Карлсон.
4: Еще раз.
2: Карлсон.
4: Малыш, варенье.
2: Малыш, браво. Один правильный ответ.
3: А Маша?
4: Это медведь.
2: Правильно.
3: Медведь.
2: Второй ответ правильный есть. Тарзан.
4: Если не из мультика, то пусть будет Наташа Королева.
3: А мы имели в виду именно его.
2: Это сейчас скажет Тарзан.
3: Жасмин.
4: Кто у нее был? Аладдин.
2: Скажи рис и все. Есть жасминовый рис же.
3: Жасминовый рис?
2: Да, есть.
3: Жасминовый чай, может быть.
2: И чай тоже есть, и рис есть. Так, это у нас 4-й ответ правильный. Еще один ответ, и ты уже забираешь мерч. Алеша Попович.
4: О, я не знаю, меч у него был.
3: Можно засчитать за пару. А еще у него была прекрасная...
4: Любава.
3: Любава.
2: А то она сказала мерч. У него мерч или...
3: У него мерч. Не, на самом деле мерч теперь у Карины. Это 100%. Она побеждает в игре на паре. Мы тебя с этим поздравляем, Кариночка.
2: Теперь привет передай. Я не знаю, кому будешь передавать. Карлсону, Тарзану или кому?
4: Мужу. Передаю привет мужу, Маруту. Чтобы все у тебя было хорошо. Люблю тебя. Люблю тебя, родной.
3: Пятигорск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Слава Вячеслав, то почему Клава не Вячеклав?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 18 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Будет переменная облачность до 22 градусов тепла. Ветер западного направления до 11 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
5: Люблю, когда цифры возбуждают.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
5: Еще раз.
6: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
5: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
6: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
6: СК-10.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
11: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
12: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
13: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой красивый, вау и недорого. Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
14: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
15: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: И наш соведущий, который, в отличие от нас, никогда не хочет спать, это искусственный интеллект. Рубрика «Нейрогрув» и дальше музыка, созданная с помощью ИИ на все случаи жизни.
2: Да, есть ИА, а у нас ИИ, ДИИ. Ну что ж, сегодня будет небольшой урок из мира хаоса, ну, хаос-музыка ведения. Хаос — это стиль электронной танцевальной музыки, который появился в 80-х годах в Чикаго. Главная фишка — ровный ритм. Тыш-тыш-тыш-тыш. То есть четыре удара в такте, под которые удобно танцевать. А прямо сейчас с помощью нашего ИИ-трека познакомим тебя с разными поджанрами хаос музыки. Ready? Steady? Go! Let's go! А, давай я напомню, вот какой припев, чтобы вы сильно не удивились. Припев у нас будет «Унц-унц-унц, подъезд стал как Ибица». Лифт качает басом, не хочет остановиться. «Унц-унц-унц, соседи просят еще». Хаос врубил, и утро стало горячо.
1: Это чисто мой подъезд.
2: Yeah. Let's go! Теперь слушаем.

0: Наташ, что зацепил из этого унца?
1: Мне понравился урок хаоса видения. Вот бы у меня в школе был такой. Была бы пятерка, я думаю. Мне понравилось French House. Ты знаешь, я большая поклонница. Давай напомним, кто в этом жанре играет. Daft Punk, например.
2: Daft Punk, Дэвид Гетта. То есть французский хаос. То есть с элементом диско. Вот это есть French House.
1: Future House. Вот это для меня новенькое что-то. Да, будущий хаос.
2: Вот если прямой перевод. А так, это смесь глубоких басов из Deep House и структуры вообще электронной музыки, но там это как бы вид deep house, если коротко.
1: А хорошо, slap house тоже новенькое.
2: Это то, что все, что делает практически Иман Бек. Да, то есть ощущение, как будто вот слэп, как будто есть такой мотив игры на гитаре. Слэп, как будто том том то том том у а та та ти ти ти ти ти ни о. Вот этот, помнишь?
1: Получается, я люблю слэп хаус.
2: Да, это вот такое, да.
1: И лоу-фай, это я недавно стала поклонницей этого жанра хауса. Ну, ты как опытный человек. Объясни попроще, что это. Лоу-фай.
2: Лоу-фай хаус — это как бы намеренно грязное, то есть зашумленное звучание, имитирующее запись на старые кассеты. То есть это лоу-фай хаус. Все в этом стиле.
1: Это очень красиво.
2: Так что сегодня небольшой хаусоведение.
1: Ликбез.
2: Да. Так что спасибо за внимание. Слушайте хорошую музыку. И самое главное, слушайте разбудилники на радио. D-A-W-A-W-A-F-M.
1: Это приятный хаос.
2: Спасибо за внимание.
3: Это шоу «Разбудилники».
2: Саймон
1: и Катя.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
18: «Лента».
19: А дальше тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И, конечно, не у каждого далеко есть контактный номер Саймона. Но это не важно. Главное, что у него есть твой номер. И в любой момент он готов подзвонить тебе и разыграть. Это рубрика «Пранки Саймона». Сайт звонит обычно в различные конторы, пытается еще куда-то устроиться на работу, за что всегда получает. И что? Пранкует.
4: Да, пранкуем, да. Хочу напомнить, что на всякий случай, если ты услышишь голос человека, разговаривающий на сломанном русском языке, не торопись его посылать далеко и надолго, а то окажешься в прямой эфир.
3: Прояви терпение.
4: Да. Ну что же, когда я узнал, что многие люди в колл-центрах улыбаются во время разговора, даже если клиент их не видит, я решил туда реально устроиться работать.
3: Я работала в колл-центре.
4: А, и ты улыбалась, да, когда?
3: Здравствуйте. Конечно.
4: Вообще, да. Но слушай, улыбка у меня есть, а вот квалификация не факт.
3: Слушай.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Хочу работать оператором колл-центр.
5: Очень хорошо. Как ваше имя, фамилия?
4: Меня зовут Агбалао Мерио Куланджа Бест Угеринбе Укингбиби Младший.
5: А нет сокращенного имени никакого?
4: А как вы будете сокращать? Агбалао Мерио Куланджа?
5: Ладно, все, я думаю, этого достаточно. Спасибо. Скажите, какое у вас образование?
4: У меня наивысшее образование.
5: Гражданство африканское?
4: Да, и гражданство РФ.
5: А вы вообще кто? С какой страны?
4: Я приехал из Нигерии.
5: А как вы здесь оказались? Вы здесь учились?
4: Да, я здесь учились. У меня отличная дикция. Смотрите, вот Карл украл у...
5: Что за акцент у вас? Я вас с трудом понимаю, хотя я напрягаю слух. А люди, которые будут звонить, они же будут надеяться на легкость.
4: Честно, я просто волнуюсь на самом деле. Тараговорки я обычно нормально говорю. Понимаете? А так, у меня есть техника, я буду медленно разговаривать.
5: Мне кажется, вам самому нужен переводчик, чтобы понимать, что вам люди говорят.
4: А вы не переживайте. Я лучше понимаю, чем разговариваю. И лучше пишу, чем понимаю. А как вас звать?
5: Татьяна.
4: Татьяна! Видите, я все понимаю, что вы говорите.
5: Да издеваетесь надо мной? Вы серьезно собираетесь работать в колл-центре? Надо отлично разговаривать. Хорошая дикция, произношение.
4: У меня нормальное произношение. Работаю сейчас на складе. Там ребзя, все меня понимают.
5: Ну, давайте попробуем. Вот я буду говорить, а вы будете за мной повторять.
4: Давайте, хорошо.
5: Жили-были три японца.
4: Жили-были... Повторите, пожалуйста.
5: А какие-нибудь пословицы, какие поговорки вы знаете? Вот, кроме Карла, украл кораллы. Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
4: Саша по шоссе и сейчас... Что сосала еще раз?
5: Может быть, вам не в колл-центр, а просто, ну...
4: Ну, помогите осуществить давнюю мечту, пожалуйста.
5: Вы умеете матом ругаться?
4: О, еще как. Это первый. Меня учили, когда я приехал.
5: Тогда, может быть, вам дворником пойти работать?
4: Нет, дворником я уже работать. Да нет, вы чего, Марина? Татьяна, извините.
5: Вы вот даже мое имя не запомнили, хотя вы хотите устроиться ко мне на работу. Вы свою девушку тоже чужим именем называете?
4: Да нет, Маргарита. Татьяна, да нет, не так. Я...
5: Давайте вы пришлете нам свое резюме, обязательно с фотографией. А потом мы тогда уже с вами поговорим.
4: Хорошо, зиба-зиба. Меня зовут Саймон, я ведущий шоу «Разбудилники» на радио ДФМ.
5: Ну, тогда приходите, это меняет дело. Я думаю, даже без резюме обойдемся.
4: А, теперь все меняется?
5: Конечно, конечно, такой человек. Радио ДФМ.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: О, красота, лепота. Ladies and gentlemen, дамы и господа, снибери-ба.
2: Рэп.

0: В эфире!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 18 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня возможен небольшой дождь. Будет переменная облачность до 22 градусов тепла. Ветер западного направления до 11 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Автоком Шахты».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Ждем вас. Оцените обновленный «Хавейл Джолион» в дилерском центре «Хавейл Сити Прайд» на Малиновского, 43.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Получили ключи и сразу переехали? Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес. Городская площадка «Новая земля». Седова, 5. 18+.
8: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
12: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
13: Это невозможно!
12: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. Ну что, слышали новость? В мессенджере Макс появились яркие стикеры с нами, с ведущими на радио DFM шоу «Разбудильники». Поэтому заходите в Макс на аккаунт радио DFM, находите пост со стикерами, добавляй себе стикер-пак и по ссылке в посте и делись с близкими людьми. А к этой минуте пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорит наш стикер-пак, уи!
2: Да, найдете все на месте. Ну что ж, я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец Акбала. О-о-о, Мэри Окуланджа. Ты народ, если ты уже на ногах, респект и уважуха. Если еще лежишь, ладно, лежи, лежи. Пусть сегодня все складывается как идеальная раскладушка. А так в соцсетях я диджей МС Саймон латинскими буквами. Обнял, поцеловал. Муа! Люблю, не могу.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

незаметно к нам подобралась, я бы даже сказал, подкралась среда, и от этого вдвойне как-то приятнее, потому что с наступлением этого дня недели мы уже начинаем ощущать приближение выходных. Ну, я не могу сказать, что прям хорошо ощущаем на все 100%, ну, на процентов 20, почему бы и нет, можно заявить и такое. С вами уже я, Тимур Белов, здесь на Радио ДФМ. Всем, кто выбрал именно сегодня включить тусовку, от меня отдельный привет, вы сделали правильный выбор, проведем еще один рабочий день вместе, под самые лучшие треки, разумеется, без них никуда, поэтому за настрой буду отвечать я, а вы уж там постарайтесь ответить за все остальное. Я уверен, что у вас получится. Кстати, ближайшие минуты готов для вас запустить позитивных ребят. Марк энд Кремонт и DNC, Hands Up, Али Фабен, Body Talk. Эти ребята уже готовы включить тусовку. Я надеюсь, вы тоже. Давайте, сделаем это вместе.

0: Но для тех, кто всегда готов получать, а еще лучше, если получать самый лучший аромат в подарок, вот у меня для вас новость, которая вас тоже слегка так удивит. Ну, понятное дело, что в мире парфюмерии вам тоже, я думаю, что это хорошо известно, чего только не происходит. Но тут нас все-таки решили прям погрузить в детство. Выпустили духи с ароматом советских мультиков. Ну, я уверен, что у вас реакция будет такая же, как у меня. Это как? Разве так можно было? Оказалось, что можно. 10 ароматов по мотивам культовых произведений. И, внимание, аромат Карлсон пахнет плюшками. Фрекенбок малиной, Винни-Пух липой, а Простоквашино утренней росой. Слушайте, а ведь все это можно перемешать и одновременно пахнуть и Карлсоном, и Фрекенбок, и Винни-Пухом, и Простоквашино. Вот пусть потом в прохожие или на работе там коллеги попробуют догадаться, кто ты сегодня. Мне бы еще хотелось в эту коллекцию добавить крокодила Гену и Чебурашку. О, кстати, и туда же. Старуху Шпакляк с крыской Лариской. Вот интересно, у последних какая там пирамида аромата будет, а? У старухи Шпакляк и крыски Лариски. Нужно подумать, доработать.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас малооблачно, 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 22 градуса тепла. Ветер западный до 11 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
4: Ищите автомобиль, который сочетает стиль, технологии и комфорт. Откройте для себя мир Джили в дилерском центре «Сокол Моторс». Современный дизайн, передовые системы безопасности и удовольствие от вождения. Все это уже ждет вас. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте свой идеальный автомобиль в деле. Для каждого клиента персональный подход и лучшие предложения. Ждем вас по адресу: Ростов-на-Дону, Шолохова, 231. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741.
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
7: Муз-ТВ приглашает.
8: 6 июня.
7: Москва.
8: Лайф-арена.
7: Премия Муз-ТВ 2026.
8: Движение.
7: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
11: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный, 24.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

with me till I can get my satisfaction.

0: Ну, вопрос, знаете, гараж адресовать. Ты кто такой? Давай, до свидания. Я как-то, кстати, не могу осмелиться это сделать. А вот пригласить вас в игрушку по таким же названиям. Ты кто такой? Я, в принципе, прямо сейчас это и делаю. Звоните 8495-956-1012. Можете загадать свою профессию, рассказать, кем вы работаете. Но только после того, как мы попытаемся угадать. Да, наводящие вопросы я буду готовить, а наши все остальные слушатели будут всячески пытаться, собственно, угадать вашу профессию. Еще раз номер телефона 8495-956-1012. Набирайте. Ты кто такой? Давай, до свидания. Впереди.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Вот, кстати, если вы боитесь, например, засыпать в одиночестве, то есть хороший лайфхак. Просто смотрите фильм ужасов ночью, вот, и вам будет казаться, что вы не одни. Все.
1: This is
3: Evening Show
1: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
3: DFM.
1: Реклама.
3: On DFM.
1: 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
11: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
12: Помогите найти зубастого продажника.
13: Мне очень нужен четкий программист.
14: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
15: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
16: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
17: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала Москва. 15+.
3: Welcome back and right now.
17: А теперь тусовка.
3: On DFM.
17: DFM. Потому что Радио ДФМ.

0: начинается игра по названием «Ты кто такой? Давай, до свидания». Ваша задача угадать, с кем работает участник, которому я буду задавать наводящие вопросы. И как только закончатся мои вопросы, успейте отправить свой вариант в Макс на номер +7 965 115 5 115 965 115 5 115. В течение 5 секунд нужно это сделать после определенного сигнала. Рассматриваются сообщения, которые отправлены только в этот промежуток. Ну, собственно, это правило. А теперь давайте знакомиться с участником. Я приветствую Владислава из Москвы. Владислав, привет, здравствуй.
1: Всем привет, привет, привет.
0: Какой-то бодренький, какой-то веселый. Что у тебя случилось сегодня на работе? Праздник, что ли, какой-то?
1: Нет, я еще только еду на работу.
0: А, только едешь. Поэтому пока веселый. Ну ладно, пока ты едешь, давай пообщаемся. Вопросики у меня есть. Так, Владислав, у тебя рабочий сегодня день, я так понимаю, да?
1: Да.
0: Ты прям едешь на работу, да? Точно, не обманул. Хорошо. А если я приеду к тебе на работу вместе с тобой, какие предметы я смогу увидеть?
1: Ну, рабочий стол, например, разные инструменты.
0: У тебя есть свое рабочее место? Может, кабинет?
1: Да.
0: Прям
1: да,
0: кабинет,
1: конечно.
0: Отдельный?
1: Отдельная комната, отдельный стол даже есть.
0: А большую часть времени приходится сидеть или находиться в движении?
1: В движении.
0: Сколько часов длится твой рабочий день?
1: Ну, всяко по-разному, но в основном от 8 до 10 часов.
0: А ты помогаешь своей работе людям?
1: Да, да.
0: А вот люди, которым ты помогаешь или оказываешь услуги, платят тебе деньги?
1: Да, в основном.
0: Так.
1: Только так.
0: А твоя зарплата зависит от количества клиентов?
1: Да.
0: Работа связана с торговлей, оказанием услуг? С чем?
1: С оказанием услуг.
0: Ты заглядываешь людям в рот?
1: Нет.
0: То есть ты не стоматолог? Все, время закончилось. Были, конечно, у меня другие уточняющие вопросы, но что-то как-то не уложились мы. Я с самого начала почему-то подумал, что стоматолог когда-то сказал инструменты и все. Ладно, номер для ваших сообщений 965-115-51-15. Прямо сейчас в Максе отправляйте свои варианты, кем работает у нас Владислав из Москвы. Варианты принимаются. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Время закончилось. Пишут: дальнобойщик, тату-мастер, сантехник, такие варианты, архитектор, водитель-экспедитор, ну, есть такой вариант, просто водитель, уролог, такой врач. Владислав, ты молчишь? Я так понимаю, никто не угадал. Или угадали?
1: Не-а!
0: Сказал он. И поэтому можно понять, что Владислав сегодня у нас, да, одержал победу. Дорогой Владислав из Москвы, все в ожидании, даже кто отправил, что ты работаешь токарем, юристом, архитектором, сантехником, тату-мастером, они все-таки хотят услышать от тебя твой вариант ответа. Кем ты трудишься, чем занимаешься, чем зарабатываешь на жизнь?
1: Автомеханик. Машины ремонтируем, людям помогаем, чтобы всегда были в движении.
0: Вы посмотрите, все совпало, инструменты есть, своя комната у тебя есть.
1: Да, кабинет с компьютером.
0: Ничего, а компьютер тебе для чего? Чтобы там всю какую-то аналитику проводить? Диагностика?
1: Запчасти заказывать и тому подобное.
0: Ну, короче, великий человек. Если у вас сломалась машина в Москве, вы знаете, к кому нужно обращаться. Владислав уж точно поможет. Влад, я тебя поздравляю с победой, ты большой молодец. Честно ответил на все вопросы и честно одержал победу, и получаешь подарочки. Подарки есть. Вот сейчас я смотрю и дарю тебе наш фирменный красивый плед Радио ДФМ, который тебе точно пригодится предстоящим летом. Поздравляю.
1: Спасибо.
0: Давай, легкого рабочего дня.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас малооблачно, 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 22 градуса тепла. Ветер западный до 11 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте сухой корм «Феликс» двойная вкуснятина для кошек с говядиной 600 грамм и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
6: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Реклама на видеомониторах от компании Росмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rosdefismedia.pro.
9: Жми на газ до упора! Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
10: Вы болели. Вы ждали. И вот он. Грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
11: Это невозможно!
10: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио DFM.

0: это Димон Белых. Дима Белых.
1: Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Ребята, вот люблю эту песню, вначале прямо она актуальна. Доброе утро! Да. Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, роднуленьки, доброе утро, ДФМ, Ростов-на-Дону, программа Party Time, станция для слушателей старше 12 лет, нет 12, значит, давай-ка читай, что тебе на лето задали, задавали что-нибудь на лето читать, или еще вы не получили информацию? А почему я об этом? Потому что, ребят, каникулы, вчера был последний звонок, сегодня все, каникул, а? Кайф. Давайте о средствах связи. Пишите в наш Макс, бомбите в наш Макс, в наши мессенджеры по номеру телефона. У нас новый номер. Если не записали сейчас, зафиксируйте, пожалуйста, в ваши записные книжки, ваши контакты. 8-918-590-0469. 8-918-590-0469. Вот. Паблик ВКонтакте у нас ДФМ Ростов. И 320-104-6 это цифры нашего нашей студии, да, нашего прямого эфира. Друзья, что можно сегодня отметить, помимо того, что экватор рабочей недели? Рабочая неделя. Ребята, кстати, эта неделя закрывает весну. Весна закрывается в воскресенье, и с понедельника начинается лето. Ну, тут и Юру что-то новое можно как бы послушать, да? Лето, ливни в ночи, та-та-ра-та-ра-та, лето, жаркие дни. Поете в караоке песни «Ласкового мая» или нет? Да ладно, ну по-честному говорите, сейчас еще завирусился там один-другой трек нейросети, и все, и пошло. Я смотрю, девочки такие, студентки 28+, губы, брови, реснички, караоке. Дорогущие, известные караоке в Ростове, они такие все в леопардовом, ну, в общем, с бусами, и белые розы. Поехали. Так. А сегодня, дорогие друзья, праздник. Сегодня праздник у людей, которые действительно нам, ну, знаете как, отчасти дают знания, да? Помогают получать знания. Нет, это не преподаватели и учителя. Сегодня общероссийский день библиотек, ребят. Сходите в библиотеку. Возьмите книгу, полистайте. Хотя бы о вкусной и здоровой пище. Сегодня день Иоанна Русского в Греции. Александр, Иван, Леонтий, Максим, Марк, Никита и Петр, ребята, имени у вас сегодня, поздравляю.

Значит, дорогие друзья, сегодня праздник в Санкт-Петербурге, мои хорошие, мои дорогие. Знаете, какой? Ну, сейчас многие скажут, да знаем, были в Питере. Но, может быть, многие и не знают. Дорогие друзья, Петр Первый в этот день заложил Петропавловскую крепость, день основания Санкт-Петербурга. Ура! Ну, теперь вы это знаете. Была основана первая государственная общедоступная библиотека в России. Началось, ну, в общем, использование этого аксессуара. Знаете, вот сегодня день рождения у аксессуара, который мы используем даже не по назначению. Что-то где-то поломалось, перемотали. Где-то что-то пропускает, перемотали. Где-то что-то надо подклеить, подклеили, тоже перемотали, заклеили. О чем я? Ребят, сегодня день рождения клейкой ленты, которую мы называем скотч. Есть скотч или нет, а? Вот сегодня день рождения скотч. Вот. Это все, что хотел сказать к этому часу. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, Ростов-на-Дону. Всем позитивного утреннего настроя, разноса, может быть, да, и войти в рабочую колею. Если вот за два дня вы до среды как-то не определились, что все-таки нужно поработать, ну вот сегодня берите себя в руки и начинайте. Хороший звук прямо здесь и сейчас. Очень такие интересные треки сегодня нас с вами будут сопровождать. Где-то что-то вспомним, где-то что-то услышим новое. Ну и, конечно же, тему эфира, друзья, тоже сегодня заряжаю классную. Ну, о теме эфира чуть позже. Доброе утро, любимый город. Это было «Долгое здравствуйте». Мы начинаем. Погнали! Погнали!

Итак, ребята, дамы и господа, девочки и мальчики. Ladies and gentlemen. Вы знаете, вот сегодня что хотелось бы обсудить. Но мы уже поговорили с вами вчера о последнем звонке. Это было видно. Очень много гуляющих школьников, выпускников. Все красивые, нарядные. Кто-то с ленточкой через всю грудь. Последний звонок, выпускники. В общем, это здорово. Это очень круто. Сейчас не только у школьников, но и у родителей будут моменты истины. Какие? Это будет у кого-то ОГЭ, у кого-то ЕГЭ, все правильно, подготовка, поступление, это понятно, это лето. То есть, я так понимаю, до середины лета, где-то до середины июля очень жестко будет, да, потому что нужно выбрать, какая будет профессия в будущем. В общем, все понятно. Дни открытых дверей в университетах, в колледжах, в учебных заведениях, это здорово, это классно. Я сегодня предлагаю, знаете как, вот все-таки это уже, знаете как, это старт во взрослую жизнь, да. Еще будет выпускной у каждого, да, аттестат зрелости и так далее, все понятно. Знаете как, это же выход во взрослую жизнь. Я сегодня предлагаю тему вот какую, да. Сейчас и многие родители поддержат, школьники тоже, в принципе, может быть, у вас уже есть что сказать, написать, потому что сейчас многие передвигаются с родителями, кто-то где-то слушает, причем пишут родители, что слушаем всей семьей, и у нас один в 9-м, один в 11-м слушают, прикалываются, смеются. Смотрите, что я сегодня предлагаю обсудить. Какие взрослые проблемы никто не объяснял нам в детстве? Да. Давайте так. Вот какие взрослые проблемы никто нам не объяснил в детстве? Вот в детстве, будешь ты взрослый, вырастешь ты, или там еще что-то, надо учиться, надо быть и работать. Вот какие взрослые проблемы никто нам не объяснил в детстве? Эту тему сегодня мы пообсуждаем. Конечно же, огромное большое спасибо за ночные ваши сообщения. Были такие сообщения от слушателей, я не знаю, что, но что-то происходило. Димон, гуляем, включи трек. Это было в 2 часа 30 минут, в 2 часа ночи. То есть, понимаете, да? Ребят, у нас не было эфира. Я понимаю, что, может быть, вам как-то и хотелось этого, да? Может, у вас вечеринка была, но у нас не было эфира. Там самое главное, знаете как, надо включить радио, главное, и послушать. И все, и дальше поехали. Так, поехали. Ух ты, ничего себе, ладно, я ж начал подбуксовывать, смотрите. В детстве никто не объяснил, что полотенца могут быть чистыми и все равно могут вонять. Зашла с козырей, Анастасия. Вот написал человек, быстрое взросление. То есть в детстве не объяснили, что может быть быстрое взросление. Может быть, да. Никто не предупреждал в детстве, что взрослый мужчина будет радоваться скидке на гречку. Это кто это написал? Классно. Я не знала, что выбирать, что приготовить каждый день, это отдельная работа. Каждый о своем стал писать. В детстве казалось, что взрослые знают все ответы, а оказалось, они просто уверенно импровизируют и говорят точно так же, как в детстве. Согласен. Так. Никто не объяснил в детстве, почему после 30 можно не так лечь и страдать 3 дня и проснуться не выспавшийся. Заметьте, девочка 30 лет, а уже такие проблемы. Я думала, коммуналка – это фамилия какого-то злодея. Оказалось, это ежемесячный разнос. Не разнос, а минус, мне кажется, так, да. Да, коммуналка – это такая вещь. Вообще, вы знаете, коммуналка, понятно, да, а еще есть председатель ТСЖ. Это отдельные люди. Вот я уже неоднократно возвращался к этой теме, к этой профессии, к этой должности. Вы знаете, не каждый может быть председателем ТСЖ. Вы понимаете, это особенные люди. Председатель ТСЖ – это особенный человек, который забивает на этих непонятных всех жильцов, которые всем постоянно недовольны. Вы же тоже есть в чатиках, да, домовых? Вы же читаете чатики и участвуете в них. В некоторых чатиках такое впечатление, что сбор людей, у которых обострение. Заметьте. Алексей пишет. В детстве никто не объяснил, что когда мне будет 37, я все еще буду думать, кем стану, когда вырасту. Лесик, молодец. Согласен, поддерживаю. Наталья Олеговна пишет. В детстве не объяснили, что жизнь быстро пролетает. Вроде только вчера был молодой, а тебе уже 40, написала Наталья Олеговна. Наталья Олеговна, понимаете, в чем дело? Возраст – это не год выпуска, а возраст – это внутреннее состояние. Видишь, тут раз уже Наталья Олеговна. Так бы написала Натульчик-тренер. Это одна история. А так Наталья Олеговна – это уже
Уже серьезно, уже ответственно. Почему никто не говорил, что дома всегда заканчивается именно туалетная бумага и расходные материалы? Не, ну слушай, ну не знаю. Ну, почему? В детстве я мечтала о своей квартире. Только не уточнили, что там будет полно ипотеки и пыль. То есть полно ипотеки. Ну понятно.

0: Роголов – это место, где Ростов чувствуется по-настоящему. Донская кухня, раки, живая атмосфера. И уже 29 мая, внимание, 29 мая – это на этих выходных, ребят, вечер с кавер-дуэтом. Все это на Соборном 24, Соборный переулок 24, ресторан «Раковарня Роголов» – это место, где Ростов чувствуется. Это и живая атмосфера, это и про еду, это и про культуру, это и про общение. И, конечно же, донская кухня, раки и живая атмосфера. Дорогие друзья, ресторан «Раковарня Роголов», Соборный 24. Добро пожаловать. Возрастное ограничение 0+. ООО «Континент Фуд», УГРН 116-619-606-4220. Город Ростов-на-Дону. Погнали дальше!
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: покиньте нас, и начали все двигаться в пробках. Так, ребят, ну, спасибо большое за добрые сообщения. Давайте вернемся к теме, озвучу. Итак, тема у нас сегодня такая. Какие взрослые проблемы никто не объяснил нам в детстве? И тут ребята уже поделились очень многим. Но есть для меня настоящее откровение. Значит, вот есть сообщение. Никто не объяснил, что авокадо живет ровно 14 минут в нормальном состоянии. Слушай, я это и по сей день не знаю. Что, реально авокадо живет 14 минут, а потом что с ним делать? Я не был готов морально платить за воду, которая мыл посуду после еды, за которую тоже заплатил деньги. Ох, молодец, как это... Ай! Ай! Знаешь, как... Когда начинается взрослая жизнь, ты говоришь, а что, за квартиру надо платить? Вот это да. Это, конечно, после детства очень сложное осознание. Так, дальше. В детстве казалось, взрослые могут есть сладкое, когда хотят. Да, и потом еще и пить таблетки, да, после этого. Никто не предупреждал, что спина будет хрустеть громче попкорна. Почему никто не сказал мне в детстве, что пакет с пакетами размножается сам? Согласен. Я думал, взрослеть – это свобода. Оказалось, это пароль от каких-нибудь сервисов, и вообще это не очень весело. Никто не объяснил мне в детстве, что холодильник во взрослой жизни надо постоянно чем-то заполнять, а главное, его еще нужно мыть. Вот. В детстве мне никто не объяснил, почему родители так радуются отмене планов, а теперь я прекрасно их понимаю. Почему никто не сказал мне в детстве, что сон – это роскошь, а я так сопротивлялась этому в детстве. Никто не предупреждал меня в детстве, что поход только за хлебом будет стоить 4 и больше тысяч рублей в супермаркете. Да. И никто в детстве не подсказал, что, ребят, в супермаркет нужно идти после обеда или после там завтрака. Ну, в общем, после приема пищи следует идти в супермаркет, потому что набираешь там всякого хлама ненужного. Так, дальше. В детстве мне казалось, что взрослые любят ходить по магазинам. Это была дикая ложь. Так, я не был готов к тому, что носки исчезают даже у взрослых людей. Никто не объяснил мне в детстве, что самое сложное – придумать, что будет на ужин. Каждый день ломаю себе голову, мама троих детей. Маша, Мария, ну, спасибо за откровение. Так, вот тоже очень интересная есть история. Давайте так, значит так. В детстве я думал, что взрослые все успевают. Сейчас я рад, если просто сделать успел одно дело. Почему никто меня не предупредил в детстве про вечную усталость без причины? Не могу понять, что происходит. Вот тоже классное сообщение дальше. Я был уверен, что в 35 лет люди солидные, а мы кидаем снежки, ищем акции на сыр и танцуем с шашлыками, которые еще не приготовились на природе. Ну, редко такие сообщения получаю, да, вот. Кто-то танцует с шашлыками, еще не приготовленными. Никто не сказал мне в детстве, что уборка – это навсегда. Вот это сильно. Так, дай-ка я фанфары здесь включу. Да, уборка – это навсегда. Далее. Я в детстве мечтал стать взрослым. Теперь мечтаю поспать днем и стать ребенком. Как-то что-то не получается, ни то, ни другое. Почему никто мне не объяснил в детстве, что вещи в квартире умеют пропадать сами по себе? И, бывает, находятся. Я не понимаю, почему папа сидел в машине после парковки. Теперь я это прекрасно понимаю. Да. Папа приезжал с работы, становился на парковку и сидел в машине минут 30-40. Может быть, тогда не было телефонов, чтобы позалипать. Можно было просто посидеть, подумать и послушать музыку. Теперь-то вы понимаете, почему папа, когда приезжал с работы, еще не сразу шел радоваться и видеть маму, а сидел немного и думал о жизни в машине, о погоде. Погода.
1: В Ростове 20 градусов тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 22 градусов тепла. Ветер западный до 11 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО ЭЗ СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу. посмотреть планировку.
4: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
4: СК-10. Реклама.
6: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
7: 310-04-05. 310-04-05.
8: Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая диджей и ведущий. Сбор гостей 22:00. 30 мая финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера – профессиональный ведущий комментатор. Сбор гостей 18:00. Матч в 19:00. Перед игрой – футбольный квиз. После – вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов – плюс 7-988-990-10-11. 18+.
9: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
10: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
11: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в «Магните Экстра» и «Семейном». Покупайте ветчино-рубленую колбасу «Деликайзер» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
12: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
13: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
16: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Пара-пара-пара. Ребята, поехали дальше. Вообще просто сегодня сообщение, ну, легендарное, мне кажется. В детстве никто, вот сейчас присылай сначала, давайте опишу, фотографию, значит, Дед Мороз с посохом и малыш-ребенок с подарком, и вот какой комментарий. В детстве мне никто не объяснил, что после 30 веселый Дед Мороз это уже ты. Может быть. Я верю в Деда Мороза. Я реально верю в Деда Мороза, он приходит, это просто, понимаете, это вот взрослые, которые такие все, знаете, да я знаю сам, что там, как вот. Или вот эти девочки в леопардовых с ресницами, с бровями, вот, с губами тоже, да. Вот, а я верю в Деда Мороза, и он всегда приходит и приносит подарок. Просто я его, этот подарок, не могу найти, плохо ищу. Так, дальше. В детстве казалось, если есть деньги, проблем нет вообще никаких. А потом появился стоматолог. Ай-яй-яй, вообще, Светлана, ну прям зачет, это десятка просто, 10 из 10. Так, почему никто не рассказал мне в детстве, что люди будут писать привет и исчезать? Вот это есть история, у меня тоже, причем не только ребята пишут девочкам, а девочки ребятам пишут: привет, как дела? А я после таких приветов, когда пишу, знаете, вот она пропала, там что-то она не такая была, типа, вот, ну, я дело не в тебе, во мне, там, в отношениях, вот я сейчас туда. И потом через годик, там, полтора-два, куда, привет, как дела? Думаю, я, знаете, что делаю сразу, ребят? Я сразу, если написал, не отвечаю, я иду смотреть ее соцсети. А там все стабильно, ребят, там все стабильненько. Начинаются фотографии, смотрите, кого у вас нет, смотрите, какая я, но она не ваша, вот. Там в этих, в семейных положениях все сложно. Активный поиск, туда-сюда, вот. Понимаю, а шоу, программа там закончилась, и вот она решила вспомнить. Да здравствуй, Зая. Да здравствует Зая. Вот. Так, поехали дальше. Я думал, взрослые никогда... А, не-не-не, это нельзя. Ты что? Ну что ты пишешь дичь эту? Я понимаю, это взрослая жизнь, но нельзя. Дети, слушай, вообще на радио нельзя об этом. Никто не объяснил мне в детстве, что выбрать фильм вечером сложнее, чем профессию. В детстве я смеялся над фразой «Закрой дверь, кондиционер работает!» Теперь это мой крик души постоянно на детей. Ну что ты, а? Причем, ребят, ну, знаете, уже же инженеры, да, уже там практически, знаете, воронежскими учеными доказано, знаете, что, в принципе, когда работает кондиционер, можно открывать окно, открывать дверь, чтобы была циркуляция воздуха. Ну, понятно, там, если ты, настежь, распахнул окно, у нас жара, как-то бывает, 45 в тени, и работает кондиционер, конечно, там перегружается, но вот движение воздуха, это, ну, в общем, можно. Так, я не был готов к тому, что радость — это отмененное совещание, либо когда руководитель уходит в отпуск. Ай, зачет. Никто не сказал мне в детстве, что продукты заканчиваются через 2 дня после того, как ты их купишь, и, как правило, сразу заканчивается зарплата. В детстве я думал, взрослые могут делать, что хотят, а потом узнал про работу. Вот сильно. Дальше. Почему мне никто не объяснил в детстве, что зарядка от телефона станет смыслом жизни в определенных ситуациях, написала Виктория. Ох, Вика, молодец. Так. Привет тебе. Большой привет передай Димону Савельеву. Благодарочка. Это кто написал? Серый. Ну, в общем, написал. Я не готова была эмоционально платить за интернет, которым просто смотрю котиков. А, ну, тогда родители в детстве, конечно, платили за это. Никто не предупреждал меня в детстве, что полежать 5 минут – это стиль жизни. Хорошо. В детстве казалось, что взрослые не боятся звонков. Теперь незнакомый звонок – это стресс. Почему никто не сказал мне в детстве, что шея может болеть просто от сна? Лена. Ленок. Леров, ну нужно двигаться, мне кажется, ну нужно быть более подвижным. Ребят, у нас, у наших друзей, я не побоюсь этого слова, я всегда, когда этих ребят подключаю, да, к нашему радиошоу, я всегда говорю, что они прям вот любят действительно DFM Ростов-на-Дону. Это наши друзья, потому что неоднократно они выступали. Дима Филатов в сольном каком-то своем творчестве выступал вместе с DFM в Ростове на наших вечеринках там в конце нулевых. Алексей Кэрос приезжал 2 раза играл на наших днюхах DFM Ростов-на-Дону. Просто красавцы. У них новый трек называется «Среди счастливых людей». Готовы? Филатов и Кэрос здесь. Поехали! Поехали!

0: Хорошо, вообще тоже трек забористый. Ребята, мы продолжаем тему. Тема у нас сегодня уже... Вы знаете, вот сейчас посмотрел, мы озвучить успели 48 ваших сообщений, а еще, ну, еще около 60. То есть не успеваем. Короче, тема зашла. Какие взрослые проблемы никто не объяснил нам в детстве вообще? Почему не объяснили? Внимание, продолжаю. Алена написала. Алена пишет. Здравствуйте, Дмитрий, это Алена. И смайлик оставит, знает, что мне нравится это имя. Значит, в детстве казалось, если поздно лечь, ничего страшного. Ха-ха! Теперь, да. Знаете, вот сейчас коллеги по работе говорят, слушай, ну вот, говорит, ложимся, ну поздно, говорит, просто ничего, ни ЗОЖ-ППШ, тренировались, вечером бегали, утром велосипед, там, пробежечка, растяжечка, там, ну, в общем, все, там, три тренировки в день прям с тренером, все нормально, ПП, питание, там, все раздельно, более 2 литра воды, там, 10 тысяч шагов в день, вот, но легли на час позже, и с утра на лице такое впечатление, что пили трое суток. Бывает такое, да, бывает. Да. Дя! Почему никто не объяснил, что холодильник ночью притягивает сильнее магазина игрушек в детстве? Вот. Я не был готов к фразе «надо записаться заранее». Это насчет, наверное, врачей, да, или что? Никто не предупреждал меня в детстве, что любимое развлечение – отменить выход из дома. Я в детстве думал, что взрослые едят брокколи добровольно. Вот это сильно, да. Насчет брокколи, это сейчас какие-нибудь, ну, эти зошки, ппшки, девочки, которые там на тренях, они сейчас себя фоткают, селфи, там, я вот она в зале, готовлюсь к лету, то подготовка к лету шла, там, полным ходом, вот эти все, знаете, эти посты, эти фотографии себя в сторис размещают, вот, они же на брокколях, ребят, они на брокколях, да. Почему никто не рассказывал, что настроение зависит от курсов валюты погоды? Ну, интересная тоже мысль. Никто не объяснил, что встать рано в выходной – реальная проблема для взрослых. В детстве я мечтала о большой кровати. Теперь с нее сложно вставать. Ну, девичьи, видно, сообщение, да? Почему никто не предупредил меня в детстве, что люди будут обсуждать доставку еды как какую-то серьезную проблему в отношениях стран мира? Сильно. Я не думал, что когда-нибудь скажу, дома есть еда, нечего здесь есть. Но это в заведении имеется в виду. Так. Никто не объяснил, почему взрослые так любят сидеть в тишине. Я так и не понимаю, зачем. В детстве казалось, что взрослые не едят на кухне стоя. Как же я ошибалась-то? Особенно ночью, при выключенном свете и открытом холодильнике, да. Никто не предупреждал меня в детстве, что надо разморозить мясо, станет важной проблемой дня и ночи. Я в детстве думал, что взрослые любят рано вставать. Почему никто не объяснил мне в детстве, что на вопрос, что подарить, никто не знает ответ? Тоже, кстати, очень мысль глубокая. Я в детстве смеялся над ортопедическими подушками. Как же я ошибался, и больше я не смею. Вот тоже насчет подушек, да? Ну, тоже классное сообщение. Я не был готов к тому, что отдых надо планировать как прям какую-то серьезную строительную... не махинацию строительную, я не знаю, там, подготовку строительную. Да. Никто не объяснил, что взрослая жизнь – это постоянно что-то нужно заряжать. Причем не только электроприборы. Это интересно. Это сейчас же новый сезон же, сейчас же у них ходить не в чем. Ну ладно, хорошо, может быть, на этих выходных уже съездили, да? В магазин, да. А дальше следующая же проблематика. Знаете, там не в чем поехать на море. У меня нет сумочки нормальной! Вот, и понеслось. Так что заряжать там и на сумочке тоже, ребята, надо. Никто не предупреждал, что можно случайно уснуть днем и проснуться. В другом городе! Да! Да-да-да-да-да. Почему никто не объяснил, что взрослые обсуждают суставы с интересом? У меня такого еще пока не было у друзей. Я не был готов к тому, что холодильник может быть пустым сразу после магазина. Никто не сказал, что лучшие планы – это планы получить зарплату и провести дома вечер или выходные. В детстве казалось, если есть машина, жизнь удалась. Потом появился ремонт машины, потом появились налоги, потом появилась резина, и потом появилась новая машина, которую тоже хочется купить, но эту нужно продать. Татьяна, я вам фанфары сейчас включаю. Очень хорошее сообщение. Танюш, ну и тут же ситуация какая? Значит, один человек хочет купить машину, другой хочет продать, и они должны друг друга найти. Кстати, завтра, по идее, должен приехать мой друг, наш автоэксперт Евгений Житнухин. И он, кстати, я так думаю, мы с ним поговорим о машинках вообще, что сейчас с машинами происходит. Но это будет завтра. А сейчас давайте о погоде.
1: Погода.
2: В Ростове 20 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 22 градусов тепла, ветер западный до 11 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону. Спонсор программы ООО «Автоком Шахты».
3: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
4: Ждем вас. Оцените обновленный Хавейл Джолион в дилерском центре Хавейл Сити Прайд на Малиновского 43.
0: Нормально, дамы и господа. Ну и вообще, просто вот хочется, знаете, по-нашему, по-ростовски обратиться. Братик, сегодня я тебе так скажу. Счастье за деньги не купишь. А вот купить большое и удобное кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на Страны Советов 3 – это большое счастье. А в роли отдыхающего будешь сам ты. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома и дачи. Цены от 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло», брат. Отдохни, расслабься и почувствуй себя счастливо.
5: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Серега пишет: я никогда не думал в детстве, что Оля Бузова будет собирать концертные площадки. Слушай, здесь многоточие. Давай не будем об этом. Это же, понимаешь, это целая тема. Сейчас тут может взъерошить зайки-сь-куть, которые сейчас думают, в чем же пойти на концерт Ольги Бузовой. Ну, еще и девчонки, детки идут, мамочки идут с дочками, допустим, на Олю Бузову. В детстве я думал, что взрослые знают, что такое базовый... Да ладно... Базовый гардероб, ладно. Почему никто не рассказал мне в детстве, что найти нормальный кабель для телефона – это квест? Да не, не Нормальный кабель можно найти, но он стоит 100-500 миллионов, понимаешь? А тот кабелек, который ты покупаешь, ну, как бы, ну, что сейчас тратить деньги на кабель? Он работает там буквально 18 минут. В детстве я думал, что взрослые знают, что такое настоящая любовь. Но сейчас я так и не поняла. У Ирины сегодня такое романтичное настроение. Почему никто мне не рассказал в детстве, что найти нормальные отношения – это очень сложно? Девичье, видно, сообщение. Так. Никто не предупреждал меня в детстве, что организм может обидеться на шаурму в 23:00. Нет, ты знаешь, это как мемчики в видосиках есть. Знаешь, ну, часто снимают это, кто-то первый сделал, а потом уже все переснимают и выдают за свой контент, да? Когда покупаешь где-то пирожки на дороге, знаешь, это, знаешь, помнишь, как был такой мультик про поросенка Фунтика? Помнишь, лучше кофе на дороге, да? Ну, такие же лучшие пирожки там продаются какие-то, ну, я не знаю, там с фаршем, пирожки с сосиской или пирожки с картошечкой. Когда вот где-то в странном месте, на трассе это бывает, тебе продают этот пирожок и дают очень много салфеток, это не потому, что они думают о твоих руках, а потому что знают, что пирожки сначала, ну, потребуют салфетки для рук, а потом салфетки тебе эти пригодятся чуть позже, через какое-то время. Поэтому тут... Да. Почему никто не объяснил в детстве, что спонтанность исчезает после коммуналки? Подожди, сейчас. Спонтанность исчезает после коммуналки. Ну, как бы тут... знаешь как, у каждого свои мысли по поводу спонтанности, да? То есть у каждого своя база. У меня спонтанность – это когда вот спонтанно она... Мы поехали. Добрый вечер. Да, это я буду говорить вам в 16:00. А сейчас, ребят, всем хорошего обеда. А вечером будем закрывать рабочий день.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Первое место DFM Top 30, Эбен и работа под названием Hello. Да, в прошлую субботу парень смог переместиться с третьего на первое место, этим самым отрезил абсолютно всех. Ну, первое место в DFM Top 30 — это действительно достойно. Вот только сможет ли удержаться он? Это вопрос. Ну, вы его можете всячески поддержать, помочь ему в этом деле. Заходите на dfm.ru или в нашем фирменном мобильном приложении. Можете в разделе DFM Top 30 проголосовать за свой любимый трек. Поддержать, так сказать. Большой палец вверх. Проголосуйте. Не поленитесь.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Welcome back and right now.
11: А теперь тусовка
10: on DFM.
11: Потому что радио DFM.

0: студентов, как они спасаются от жары, вот такие вот известные люди. И, пожалуйста, кондиционер тут можно не предлагать. Многие, кстати, выбирают вариант чуть поближе к воде, кто-то переключается на еду. И, кстати, сейчас становится популярным, набирает обороты летний салат с клубникой и, внимание, помидорами. На первый взгляд может показаться, что это какое-то непонятное сочетание продуктов, и давайте я вам расскажу, как все это готовить. Я сам еще не пробовал, но я почитал рецепт. Нарезаем спелую клубнику, помидоры, сыр, потом это все кидаем в тарелку, все эти ингредиенты, украшаем микрозеленью и сбрызгиваем соком лимона, а затем заправляем оливковым маслом. И следующий шаг... Все, нету следующего шага. Все готово. Перекус, как говорится, на, подан. Ну, те, кто его уже успел попробовать, говорят, что очень хорошо освежает, вкус необычный. Ну, я так понимаю, что, слушайте, после такой вот новости про этот салат, который сейчас набирает обороты, да, в этом сезоне можно будет миксовать и вот с этим, пожалуйста, понимаете, блюдом. Вот только осталось дождаться, когда упадет ценник на клубнику. Угу.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 20 градусов тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха составит около 22 градусов тепла, ветер западный до 11 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
4: Ищите автомобиль, который сочетает стиль, технологии и комфорт. Откройте для себя мир Джили в дилерском центре «Сокол Моторс». Современный дизайн, передовые системы безопасности и удовольствие от вождения. Все это уже ждет вас. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте свой идеальный автомобиль в деле. Для каждого клиента персональный подход и лучшие предложения. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 231. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
5: Это невозможно!
1: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00. Для лиц старше 12 лет.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: названием «Квиз», который к нам приближается. Поэтому звоните +7 495 956 1012. Сделайте это как можно быстрее, опередите абсолютно всех. И вполне возможно, именно у вас это сегодня получится. Желаю вам удачи.
1: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
2: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
3: Наша традиция уже.
2: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
3: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим +3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже +6 бонусов за литр.
13: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
16: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
17: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
18: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+. А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что Радио ДФМ.

0: здесь на Radio DFM, и ко мне присоединяется Сережа из Воронежа. Человек дозвонился, дозвонился первым. Причем, Сережа, привет, доброго дня. Желаю тебе, здравствуй.
1: Здравствуйте. И вам хорошего дня.
0: Как у тебя продолжается эта рабочая неделя? Среда, маленькая пятница, как-никак. Хотелось бы поинтересоваться, как самочувствие, как там настроение рабочее, нет?
1: Да, все хорошо. Погода нас сегодня радует, пока без дождика. Но вдруг, может, и пойдет.
0: Но, может быть, и пойдет. Поэтому зонт, дождевик.
1: К сожалению, забыл дождь, поэтому надеюсь, что не пойдет.
0: Ну хорошо, ты на авто?
1: Нет.
0: Нет?
1: Ну маршрут, тогда... на маршруточке.
0: Я так понимаю, 11-й маршрут пешочком. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Хорошо. Ну, будем надеяться, что под дождь все-таки не попадешь. Как-никак, он еще пока еще не летний, да. Сережа, квиз начинается для тебя прямо сейчас. Ровно одна минута. Вопросы, ты на них ответ, а потом почитаем количество правильных ответов. Ты готов?
1: Да.
0: Ну, в таком случае, я тебе желаю удачи и внимания. Твои 60 секунд начинаются уже в этот момент. Первый вопрос. Сегодня отмечается День защиты от солнца. Как называется крем из трех букв, который мы обычно наносим на кожу, чтобы защитить ее от ультрафиолетовых лучей?
1: SPF
0: на самом деле.
1: SPF, да.
0: Да. Какой день недели в английском языке назван в честь звезды по имени Солнца? Как он называется?
1: Воскресенье.
0: Воскресенье, Sunday, да, принимается. В Санкт-Петербурге сегодня празднуют День города. Как звали императора, который основал этот город в 1703 году?
1: Петр Первый.
0: Действительно, как называется река в центре северной столицы, которая разделяет город на две части? Да, верно. Всемирный день выдры 27 мая. Послушай, какие звуки издает это животное и попробуй повторить. Я тебе засчитаю за это 1 балл. Внимание, сюда. Сережа. Очень хорошая выдержка получилась. День рождения отмечает телеведущий Джейми Оливер. А кем он является вдобавок к этому? Автогонщиком или поваром?
1: Повар.
0: Да, верно. 96 лет назад была запатентована прозрачная липкая лента, которая оканчивается...
1: Скотч,
0: да. Вопросы школьной программы. Чему равна сумма углов треугольника в евклидовой геометрии?
1: Давайте следующий. 180, наверное.
0: 180, и это правильный ответ! Да! Мы это сделали, Сережа! Да, давно мы не добирались до этого 7-го вопроса, и, по-моему, у нас практически все правильные ответы. Вот SPF я тебе не могу засчитать, потому что ты сказал SPS, а это неправильный ответ. Санды и воскресенье засчитано, Петр Первый засчитан, Нева засчитана, выдра. Получилась самая лучшая выдра, мне кажется, на свете в твоем исполнении.
1: Я вначале не понял, что это животное, поэтому прослушал.
0: Джейми Оливер тоже засчитано, и скотч в том числе, и 8-й вопрос. Нет, у тебя получается 7 правильных ответов из 8. Невозможных. Это очень хороший показатель. Ты опередил и Владимира, который принимал участие в понедельник, и Кирилла, который принимал участие во вторник. Короче, ты сейчас впереди планеты всей, можно сказать. Сережа, очень хороший результат. Молодец.
1: Спасибо, но можно было и лучше.
0: Да ладно, очень хорошо. За такой результат я тебе дарю наш фирменный мерч Radio DFM. Это фирменный плед. Я тебя поздравляю с этим.
1: Спасибо большое.
0: Ну и давай, чтобы взбодрить как можно лучше свой родной город Воронеж и всю страну, как можно громче на счет 3 слово «квиз» в твоем исполнении. 1, 2, 3, Сережа.
1: Квиз, квиз, квиз!

0: Какой саунд, какое звучание. Себастьян Тейлор и также Найл Роджерс на Radio FM. Thrill of the Night. С вами последние несколько часов был я, Тимур Белов. Прощаюсь до завтра. Обязательно вернусь. Всем желаю хорошего продолжения рабочего дня. А далее встречайте Артема Скоробогатова. Radio FM, включи тусовку.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 20 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 22 градусов тепла. Ветер западный до 11 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Муз-ТВ приглашает.
7: 6 июня.
6: Москва.
7: Лайф Арена.
6: Премия Муз-ТВ 2026.
7: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
6: Лайф Арена.
7: Премия Муз-ТВ. Движение.
6: Категория 16+.
8: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес. Городская площадка «Новая земля». Седова 5. 18+.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
10: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом. И все в одном месте. И твою машину примут. И новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
12: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-870-02-66-331. Город Москва. 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах. 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. BigLoveDance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. BigLoveDance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
1: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
2: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
3: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
4: Это невозможно!
3: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Если жевать жвачку целый час, вы потратите около 15 калорий. Кстати, тоже неплохо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Знаете, вот так вот по чуть-чуть где-нибудь да наберется. Там, говорят, кстати, калории исчезают, и когда ты в ванной лежишь.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: То есть так вот в ванной полежал, жвачку пожевал уже. И как-то полегче жить.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190-200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».
0: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+. Окко представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
6: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
7: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило». Только в Окко. 18+.
8: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: РДС Open. Снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится 3-й этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. 3-й этап. РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
2: Up the next.
0: А дальше тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
1: Соберите коллекцию и...

0: центов на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Жми на газ до упора! Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
4: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
1: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
2: Это невозможно!
1: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Oh, красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
1: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
0: И разбудят не только вас, но и...
2: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
1: Собаку будешь?
2: Да, буду.
0: Буду. А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама. С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
11: Right now.
0: А теперь тусовка.
11: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Муз-ТВ приглашает.
1: 6 июня.
0: Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
2: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
4: Соберите новую коллекцию игрушек «Мадагаскариков». Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном» от 1200 рублей или товароучастники акции. И получайте зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
5: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
0: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
6: Это невозможно!
0: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
7: Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая – диджей и ведущий. Сбор гостей 22:00. 30 мая – финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера – профессиональный ведущий-комментатор. Сбор гостей 18:00. Матч в 19:00. Перед игрой – футбольный квиз. После – вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов плюс 7-988-990-10-11. 18+.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
13: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах. 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

push me till I can get my satisfaction.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 22 градуса тепла, облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха в середине дня составит 20 градусов тепла. Ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
4: СК-10.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
0: Папа-пап приглашает провести май ярко. 29 мая диджей и ведущий. Сбор гостей 22.00. 30 мая финал Лиги чемпионов. Особая фишка вечера. Профессиональный ведущий комментатор. Сбор гостей 18.00. Матч в 19.00. Перед игрой футбольный квиз. После вечеринка с диджеем. Папа-пап. Максима Горького 151. Бронь столов плюс 7 988 990 1011. 18+.
7: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
8: Муз-ТВ приглашает.
9: 6 июня.
8: Москва.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ 2026.
9: Движение.
8: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
10: Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM.

0: XM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл позапрошлый лидер. Galaxy. Это Kung City of Lost London.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Серебро в прошлый раз досталось Offenbach. Miles Away.
0: Первое место.
3: А вот топ-1 на прошлой семидневке стал трек Hollow. Это Эбон.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк» страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
12: ОККО представляет.
13: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийства на дорогах.
14: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
15: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
16: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
18: 6 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
19: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
20: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап RDS Open. Казань Ринг Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+. А дальше тусовка.
8: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 22 градуса тепла, облачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет переменная облачность. Температура воздуха в середине дня составит 20 градусов тепла. Ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Автоком шахты».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
5: Ждем вас. Оцените обновленный Хавейл Джолион в дилерском центре Хавейл Сити Прайд на Малиновского 43.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
7: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
8: Вау!
9: Подробности на сайте большойкино.ру.
10: Соберите коллекцию игрушек «Мадагаскариков» в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте колбасу балыковую «Мираторг» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
11: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
0: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти.

0: Glove Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
4: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39. Или на сайте rusdefismedia.pro.
5: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Дал-дал, ушел. Добрый вечер, ребята. Здрасте, прям фанфары пошли. Добрый вечер, Южный город. Добрый вечер, Южный город.

Доброе утро, Ростов-на-Дону, всем привет. В общем, что могу, ну, как бы обозначить, либо, ну, подсказать, либо напомнить, вот что могу напомнить. Могу напомнить наши средства связи, да. У нас появился новый номер нашего мессенджера, на все наши мессенджеры. Ну, в общем, в принципе, новый номер, единый номер. 8-918, записали, давайте пишите. 8-918-5900-469. 8-918-00-59. Я уже сам приплыл. 8-918-59-00-469. Все, записали, нормально. Тему эфира пока не обозначаю еще, друзья. Но, конечно же, хотелось бы сразу музыкально, ну, стартануть. Как бы уже, видите, экватор прошли. И близятся выходные. Тем более, это выходные будут весенние. Последние весенние выходные. Потом уже наступает лето. Это здорово, это классно. Спасибо большое за все сообщения, которые прилетали между программами. В общем, что-то писали, чем-то делились. Это очень здорово, когда делитесь. Если у вас есть какие-то истории сегодняшнего дня, можете поделиться этими историями. Если хотите кого-то поздравить, передать привет, тоже можете это сделать. Наши мессенджеры, все работают, наши мессенджеры. Ну, в общем, бомбите в макс. 8-918-59-00-469. Все, сказал все, что нужно. Доброе, хотел сказать, прикиньте, хотел сказать, доброе утро, и сдулся. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, Ростов-на-Дону. Мы начинаем, пати-тайм, погнали!

Спасибо, Катя. Катюша, сразу первое сообщение пишет. Не знаю, что с собой делать. Я не шопоголик, но на маркетплейсах корзины переполнены. И постоянно все это накупаю. И не знаю, зачем мне все это нужно. Это очень редко от девочек такое сообщение может прийти. Вот прям поддержу тебя. Ты знаешь, я сначала думал, другая будет тема у нас эфира, но решил, что сейчас мы переобуемся в воздухе. И как раз тему эфира, друзья, по этому сообщению и сделаем. Ну вот бывает же, знаете, вот ты знаешь, что это... Ну она прикольная какая-то вещага, вещица какая-то, да? Интересный какой-нибудь аксессуар. Ну не знаю, что это такое. Мы не знаем, что это такое. Мы хотели бы знать, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Вот и вот вроде бы как и недорого стоит. Купил, а потом не знаю, зачем это нужно. Я вот предлагаю, знаете, что сегодня? Так как вот бывает часто мы это все... Кто-то впрок покупает, знаете, затаривается... Только был ковид, все, поехали, гречки взяли, туалетные бумаги набрали, нормально затарились. Вот. Потом не понимали, что с этим делать. И, кстати, на, знаете, есть сайты, где бэушку продают, ну, и приложение есть, ну, короче. Вот, там потом ребята в полцены торговали гречи. Ну, ладно, в общем, смотрите, я предлагаю сегодня тему вот какую обсудить. Какие вещи вы покупали, ну, на будущее, на взрослую жизнь, на будущее, а в итоге это вообще не пригодилось. Вот, ну, в общем, много же абсурда всякого покупаем. Вот поэтому давайте друг другу расскажем, насколько вот вы зашли далеко, да. А, значит, ну что еще могут? Странные какие-то вещи, там, допустим, в школу что-то покупали, на работу что-то докупали, для дома приобретали, какие-то нелепые были покупки, может быть, какие-то взрослые позиции были в покупках. В общем, тема такая, ребят, еще раз. Какие вещи вы покупали на взрослую жизнь, на будущее, а в итоге это вообще не пригодилось? В общем, об этом сегодня и поговорим, поделимся, пообщаемся, да. Я не знаю, ну что это может быть, допустим, соковыжималка, которая по-прежнему на шкафу. А соковыжималка, вот бывает, вот кто-то купил соковыжималку, понимает, что она не нужна, и она куда идет, ребят? Помните, да? Подарок на свадьбу. Вот поднимите руку, ребята, только не бросайте руку. У кого есть свадебные подарки в виде соковыжималки, скороварки? Ну ладно, там одеяло, ну хорошо. Ну ковер, бывает, люди приезжают с коврами вот на свадьбу. В общем, вот уже пошли первые. Купила коврик для йоги, теперь это VIP-место для моего кота. Вот, пожалуйста, йога-одержимые девочки появились. Вот он. В позе он дзен. Вот. А тут недавно бегал на одном спортивном сооружении, и утром они такие йога-одержимые, значит, придерживают, значит, колени к животу, вверх, значит, смотрят вверх на небо, лежат на спине, и еще, знаете как, так придерживают колени, прям прижимая к груди, и делают так. Кисюленькие! А их так штук 8 такие, бухгалтерия очень. Так, дальше поехали. Купил турник домой, на нем идеально сушатся мои футболки. Вот, пожалуйста. Да, классно. Блендер покупала для смузи. Использую раз в год для оливье. Блендер для смузи. Ты будешь смузи? Это опасно, когда ребята гуляют по городу, да, вот, заходят в какое-то заведение. Такие ребята, ну, сейчас нефоров очень много, они в оверсайзе, в таком большом, с прическами странными, да, заходят вроде пацаны такие, ну, вот юные такие подростки. А смузи есть у вас? Смузи. Ребята, вы пьете смузи? Так, тоже классно. Купил дорогую... Вот зачем, скажи? Вот смотрите, сейчас по этому поводу тоже есть, кстати, история. Купил дорогую гантелю, теперь подпираю дверь. Вы видели? Сейчас я скажу. Этот бренд назову, но сейчас многие девочки, аж осанка у них исправится. Я видел гантели Гуччи, ребята, реально. Гантели Гуччи. Вы знаете, сколько стоит две гантели Гуччи? Знаете, сколько? 2500 евро. Гантели Гуччи. Что ты хочешь своей губобровке подарить? Подари ей гантели Гуччи. Так, дальше. Тоже вот интересно. Купила книгу «Магия утра». Читаю ее по ночам. Ну, то есть, чтобы уснуть. Так. Купила красивый контейнер для салата, ношу в нем печенье и еще бывает кладу, внимание, сырнички со сгущеночкой. Вот они, наши зожики, да. Вот Станислав пишет, я пью только пшеничный смузи. Молодец, Стасик, самое главное, чтобы, знаешь, чтобы в хроника не превратился, а так нормально.

0: умные весы, как у ее подружек. Вынесла мне все мозги. Купил ей умные весы. Они настолько умные, что она их сломала. Нет, она просто, понимаешь, она не выдержала. Знаете, сейчас много видосиков есть девочек, особенно на Патриках дергают такие, прогуливаются девочки. Ну, 29+, такие уже. Вот, прогуливаются, и они к ним подходят, ну, типа журналиста, они такие, ой-ой-ой, сейчас нас будут спрашивать, задавать умные вопросы. Он говорит, не-не-не, вопросов не будет. Сколько вы весите? Она говорит, только, ну, 58 килограмм. Да, хорошо, давайте так, если плюс-минус там вес угадываем, я вам даю там какую-то банкноту, купюру, там штукарик, пятерочку, да. Вот, оказалось, та, которая думает, что 63, там 84 было. Вот. Такое тоже очень часто бывает с умными весами. Сейчас, ребята, вернемся, не выключать.
1: Реклама.
0: Сегодня... Что случилось? Да ничего. Сегодня меняем правила, друзья. И сегодня вот хотелось бы прямо сейчас, знаете, вот в самом начале разыграть сертификат. Причем это сертификат на покатушки, на приключения. Сертификат на 10 минут на заезд в квадринге. Картинг-центр на Грибном канале для всех возрастов от 6 лет. Если вам уже 6 лет и больше, то в сопровождении взрослого вы можете устроить заезд на картинге. Ждем вас в квадринге на Грибном канале. Все очень просто. Если вы хотите выиграть прямо сейчас сертификат на 10 минут заезда в картинг-центре на Грибном канале в квадринге, то просто дозвонитесь. Телефон нашей студии 320-104-6. Код города набирать не нужно. Короткий городской номер 320-104-6. Веду обратный отчет на слове «пуск пульт», подключаю к телефонной линии. Дозвонились, поздравил вас, и все, и у вас уже все есть. Готовы? Поехали. 5-4-3-2-1-0, пуск, все, подключил телефон резко, без всяких затяжек. Алло. Добрый вечер. Здрасте, алло.
2: Добрый.
0: Как зовут? Представься, пожалуйста.
2: Александр меня зовут.
0: Александр. Саш, долго ничего не буду не спрашивать. Вопросы тем более никогда не задаю лишние. Я тебя поздравляю, вручаю тебе сертификат на 10 минут. Заезд в квадринге. Ну а дальше, если понравится, уже перейдешь более в профессиональные заезды. Я тебя поздравляю. Слушай, пользуясь случаем, можешь передать привет. У тебя есть 30 секунд кому угодно.
2: Я передаю привет всему городу Ростову. Переживем мы этот плохую погоду. Всем отдыхать, май, лето, и как бы все хорошо.
0: Скажи...
2: И радио слушаем только дети.
0: Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, у тебя были когда-нибудь вот бесполезные покупки? Вот покупал, думал, там для взрослой жизни, для будущего, вот, и потом не понимаешь, зачем ты это купил. Было такое или нет?
2: А, было такое, да. Купил штангу и теперь ее продал, короче, ну, на известном сайте.
0: То есть ты купил штангу, прям вот реально, чтобы дома была штанга, вот все с блинами, все как нужно, то есть вот гриф, все, да?
2: Да, да, да. Не куча, да, ну...
0: Красавчик, слушай, мы тебе фанфары включаем. Ребята, вот он человек, который штангу домой купил. Скажи, пожалуйста, а как она к тебе была доставлена? Мне просто вот интересно, как вот ее доставили, штангу?
2: Доставлена? Ну, доставку из магазина заказал. Ну, ребята такие попустили, конечно. Ну, слава богу, что работали. Доставили.
0: Ну, скажи, ты, ребята...
2: Потом так же попустили ребята, которые ее забирали.
0: Потом забирали. Ну, ты продал намного дешевле ее, скажи. Вот сколько денег потерял вот в продаже штанги?
2: Да не так, за счет скачка цен я, в принципе, за что купил, зато продал.
0: То есть практически поднажил, я понял. Спасибо тебе большое. Трубу не вешай, расскажу, как забрать сертификат. У тебя есть сертификат на заезд в квадринг, а это картинг-центр на Грибном канале.
3: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Ребят, здесь девочка, которая, ну, я не знаю, работает по газу, вот, либо занимается газом, либо работает в организации, связанной с газом. Надежда зовут. Вот она что написала. Добрый день. Ну, Наденька, Надежда. Наденька, это как в этом, как в «Иронии судьбы». Наденька, моя Наденька приехала. Нет, Надя, у нас не день, а вечер. И вот Надя пишет. Я пишу, то есть я читаю дословно, как прислала, но в принципе это корректно. Да, корректная форма. Она пишет, ну, типа, добрый вечер. Бюстгальтер покупала на будущее, но не пригодился. Надя, что случилось, Надя? Надя, как обстановка, Надя? Что такое, Надюш? Так, далее, поехали. Ну, насчет беговой дорожки было несколько сообщений. Давайте что-то одно из них. Купил беговую дорожку, теперь это очень хорошая вешалка и очень хороший станок для выправки. Выправки чего, непонятно, но вот так написал. Покупала ролики, чтобы кататься летом на грибном. Лето не пришло еще морально. Третий год лежат. Вот, пожалуйста. Ну, тут сначала, когда вот приходит сообщение «купила свечи», уже как-то так сейчас, да, ну, вызывает разные, разные эмоции. Потому что свечи бывают разные. Бывают весной и осенью обостряются заболевания, там тоже нужны свечи. В общем, она купила свечи для атмосферы, она уточняет. Значит, купила свечи для атмосферы, атмосфера не оценила, развелась через полтора года. Ну, как так может? Как так? В описании свечей вы не читали, что как бы неправильно как-то применяли их? Елена, кстати, Лена зовут. Купил набор инструментов, пользуюсь одной отверткой. Это база. Это база. Вот. Да. Да. Поехали, тут тоже очень много всего покупали. Тема у нас, давайте так, я сейчас тему озвучу, потому что только наши подключили слушатели. Друзья, тема у нас такая: какие вещи вы покупали, ну, там, на взрослую жизнь, на будущее, да, а в итоге это вообще не пригодилось, не сработало и там лежит пылиться. Купил дорогие кроссовки для бега, бегаю только от проблем, но не в кроссовках, а на работе. Так, купила красивую бутылку для воды, теряю ее стабильно раз в месяц. То есть ты, если ее раз в месяц теряешь, значит, ты покупаешь новую. Может быть, купить некрасивую бутылку, тогда ты ее не будешь терять. То есть в чем смысл? Смотри, ты сказал, я купила красивую бутылку и несколько раз ее теряю. Может быть, она кому-то нравится, и она у тебя просто уходит, потому что она красивая. А ты купи некрасивую. У нас был коллега, вот реально коллега, мы работали лет 15 назад. Он был у нас звукорежиссером, я не буду говорить, как его звали. И он, ну сейчас, девочки, это не про вас, наши все красивые, да, он так говорил. А я вообще себе буду супругу выбирать, очень страшную, вот на которую никто не смотрит, зато я у него буду героем. Ну, это реальная история была, то есть вот такой мужчина. Вот, может быть, и с бутылкой так, ну, то есть не выбирать красивую. Так, купила проектор для... Ух ты, что такое, что происходит? Значит, купила проектор для уютных вечеров. Смотрю на нем новости наших каналов. Проектор для уютных вечеров. Хочется посмотреть на аву твою, но аватарка пустая. Купил кофемашину за пол зарплаты, все равно пью растворимый, а вообще люблю чай, стоит кофемашина. Вот, вот вам, ребята. Покупала набор баночек для специй. Теперь не могу найти, где соль. Баночки все одинаковые. Придется наклеивать стикеры. Купил массажер. Пользуется мама, кот и больше никто не пользуется. Купила платье, когда похудею. Платье уже устало ждать и все висит и висит. Ребят, это ваши, девочки и пацаны, это ваше сообщение, да. Купила дорогой крем, лицо осталось в шоке от стоимости. Я вообще купил палатку для походов и все, что нужно, приобрел. Даже котелок, даже тренога. Максимальный экстрим, чтобы был. Все это теперь на балконе, даже дети не играются. Купила аппарат для маникюра, делала два раза, потом вернулась в салон и пыталась этот аппарат продать девушкам, мастерам, но они сказали, что такой хлам им не нужен, даже бесплатно. Приехали! Сережа, выходи, приехали, конечно. Друзья, в общем, сегодня у нас есть еще одна приятная неожиданность нашего эфира. Я разыграю, ну, это минут через 15-20, я разыграю сертификат на 3000 рублей в ресторан «Раковарню». И кто-то отправится прямо в рестик на 3000 рублей. Там можно дать вообще так дать сумму. В общем, у меня есть сертификат. И разыграем, ну, где-то, давайте так, в 16:45. Все, поехали дальше.
1: Погода. Сейчас в Ростове плюс 22 градуса и облачно, по данным Яндекс. Погода завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
3: Ищите автомобиль, который сочетает стиль, технологии и комфорт. Откройте для себя мир «Джили» в дилерском центре «Сокол Моторс». Современный дизайн, передовые системы безопасности и удовольствие от вождения. Все это уже ждет вас. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте свой идеальный автомобиль в деле. Для каждого клиента персональный подход и лучшие предложения. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 231. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
4: Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
5: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка, Новая Земля, Седова 5, 18+.
6: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и семейном. Покупайте сухой корм «Феликс» двойная вкуснятина для кошек с говядиной 600 грамм и получите зоокарту со скидкой 50%. На игрушку.
7: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
8: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан «Раковарня» «Роколов». Соборный 24.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
12: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
14: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
15: Это невозможно!
14: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ребят, ну тут есть, конечно, фееричные покупки. Это, ну, это надо озвучить. Вот внимательно послушайте. Димон, привет. Добрый вечер, Ростов. Как-то раз на маркетплейсе купил шахматы. Играл один раз, проиграл эти шахматы своему племяннику. Вот это да! А? В Африке горы вот такой вышины. Покупал органайзер для косметики, так в сумочке бардак и продолжается. Купил фотоаппарат, чтобы путешествовать, снимать природу. По итогу фотографирую кота на телефон. Вот, ну все. Вот и слили воду. Вот это, знаете, еще есть одна социальная сеть, где очень много коротких видосиков постоянных. То там певцы оттуда появлялись, то они объединялись в целые дома, там что-то прыгали, танцевали, там, знаете, ну, знаете все эту соцсеть, не буду называть. Сейчас многие тоже залипают. Причем в этой соцсети оказывается очень много взрослых людей. То есть реально 40 плюс людей, которые сидят в этой социальной сети с этими короткими... Социальная сеть-то такой ресурс с короткими видео всякими разными. Вот. И она вот, значит, там обсматривает. Смотрелось тоже. Там очень много рекламных маленьких коротких роликов, что вот прям так раз, и все готово, и все получилось. Вот она обсмотрелась этой, этих коротких видео в этой социальной сети, ну, назовем так, да. Купила аэрогриль, вот, потому что меня эта социальная сеть убедила. Вообще не работает и не получается то, что нужно. Приехали. Еще есть люди, знаете, вот. У меня есть друзья, которые ночью, вот когда уже, знаете, когда они уже загрузили этот компьютерную колонку Алису, короче, уже достали Алису, они уже с ней поговорили, она ей музыку покрутила, какие-то новости рассказала, все. И тут они включают, знаете что? Они включают на каком-то из телеканалов магазин на диване. Знаете, вот эти магазины есть. И вот ребята начинают звонить вот в эти магазины и покупать ту дичь, которую там продают. Угу. Такое развлечение просто. Купил ракетки для бадминтона. Одну сразу сломал, вторая лежит запасная. Может, у кого сломается, подарю. Вот молодец, слушай, о других думаешь. Купил курс английский за месяц за немыслимые деньги. Вызы за тейбл, максимум, что знаю. Так, купил набор для барбекю, жарю сосиски на сковородке, либо шашлык на мангале. Барбекюшница стоит. Покупала шелковую маску для сна. Потеряла в первую ночь. Но теперь я не экспериментирую. Инна. Инна, тут очень взрослое сообщение получилось у тебя. Да. Вот написала Марина. Купила красивый чайник. Все вроде бы как хорошо, все нормально. Но когда нужно срочно закипятить, я кипячу все это в кастрюле. Марина, зачем тогда тебе чайник? Так. Покупала дорогую пижаму для... Вот сейчас вот знаете, 9 часов общения, ребята, вот, пацаны, послушайте внимательно, да? Даже если сейчас со своей едешь, сейчас она что-то бурчит, там, что-то она недовольна чем-то. Чего опять этого лысого слушаешь? Там? Вот такие сейчас девочки. Ну, рядом с тобой может сидеть твоя. Вот, она сейчас тоже прислушается, да, тоже. Пусть сделает вывод. Вот как они... У них свой девичий язык, вот. Знаете, они говорят, невероятно, потрясающе. Вот слушайте внимательно, значит... Покупала дорогую пижаму для эстетичной жизни. Пока еще не нашла его, кто будет этим наслаждаться. Я молчу, пацаны. Ну, вы же поняли все. Между строк, да. Купил для набора... купил набор для рыбалки. Рыба до сих пор не в курсе. Я еще на рыбалку не выезжал. 5 лет назад купил. Купила ароматический диффузор. Правильно, диффузор, да? Не диффузор, диффузор. Диффузор, короче. Купил ароматический диффузор, диффузор. Пахнет только тревогой. Что такое? Сильно. Да. Ну, диффузор. Диффузор, наверное, все. Так. Купил умную лампу. Теперь она... Мигает, как дискотека 2007 года. Покупала книгу рецептов, очень дорогую, заказывала, долго ждала от известного мирового шеф-повара. Но по-прежнему еду либо жарю на сковородке яичницу, либо заказываю в рейсе. Светлана. Свет сегодня много, уже 4-е сообщение от Свет. Купил профессиональный микрофон, пою в него песни про ипотеку в маленькую караоке-колонку дома. Так, купила красивые бокалы для вина. Пью из кружки и ни разу еще из серванта не доставал. Ребята, из серванта еще не доставал. Заметьте, это какая такая олдскульная база, да? Сейчас вернемся. Party time.
1: On DFM. Come on.

Да, ребята. Ну, здесь взрослого вы много понаписали, очень много. Я не могу просто, вот, может быть, знаете, где-то в каком-то очень частном порядке, да, не публичном, там, не в соцсетях, не в средствах массовой информации, я бы рассказал, чего вы понакупили там взрослые дяди и тети, а теперь не знаете, что с этим делать. Ну, нельзя, нельзя. Просто вам фанфары включаю. За откровение спасибо, конечно. Ну, сейчас будьте настороже, дети же, смотрите, каникулы, дети слушают, поэтому здесь, ну, держите себя в руках, пожалуйста. Дорогие друзья, мы начинаем розыгрыш. Итак, у меня есть сертификат на 3000 рублей в Рестик, в ресторан-раковарню Роколов на Соборном 24. Я готов разыграть этот сертификат. Спонсор розыгрыша раковарня Роколов, ну, ресторан-раковарня Роколов на Соборном 24. Раки, донская кухня, атмосфера старого города в самом центре Ростова-на-Дону. Значит, смотрите, друзья, сегодня розыгрыш будет при помощи сообщений на наш Макс. Бомбите правильный ответ на Макс. Значит, номер еще раз напомню. Вообще все мессенджеры работают, ну, на всякий случай. 8-918, мы поменяли просто номер, цифры, да, новые цифры. 8-918-5900-469. 8-918-5900-469. Прямо сейчас я задаю вопрос, даю три варианта ответа, а вы, ребята, уже и девчонки, присылайте правильный ответ на наш мессенджер, и после трека определяем, кто это сделал быстрее всех и правильно. Тому и вручаем сертификат на 3000 рублей в ресторан «Раковарню Роколов» на Соборном 24. Нормальное же условие? Нормально. Итак, все приготовились. Внимание, вопрос. Как называется здание, в котором раньше принимали телеграммы? Три варианта ответа. Почтамт, телеграф и вокзал. Поехали!

Та-та-ра-та-ра-ра. Ребята, были правильные ответы, но были неправильные, а были еще и странные ответы. Давайте я сейчас вот задам вопрос. Значит, какое, как называется здание, в котором раньше принимали телеграммы? Три варианта, да, почтамт, телеграф, вокзал. Правильный ответ – телеграф, да? Вот, и смотрите, были странные ответы. Девочка Александра очень красивая, пишет, знаете как? Дворец связи. Опа! Александра, Сашенька, девочка моя, солнышко. Такого варианта даже ответа не было, Кися. Такая ты красивая вся, прям у тебя фотосессия, прям замечательная. Вот красивая прям. Такая очень красивая девочка. Но что-то как-то вот, Сашенька, промазала ты. Вот, значит, были неправильные ответы, но первый правильный ответ все-таки я уже нашел, прилетел. И вижу, что справилась, молодец, хорошо. Кто-то там, девочка какая-то писала в старо-зеленый мессенджер, Виктория. Ну, тоже в штангу она, привет. Вроде, значит, почта. Ну, ничего страшного, Вик, у тебя тоже когда когда-нибудь будет праздник. А Вика такая, знаете, блондинка на Ави, и у нее вот подчеркивают ее большие глаза, что-то красное в горошек. Такая за. Вот. Викуля, неправильно. Вот. Значит, а правильный ответ вот первый прилетел, я вижу, вот она, Ирина. Ирина, Ирочка, мы тебя поздравляем, ты понимаешь, да, цифры ты скрыла. Ирина сидит в машине, так немного подпирает головой руку так, и сидит такая красивая, яркая такая брюнетка, ну, ближе к рыжику, наверное, да. В общем, Ирина, поздравляем! Ирина! Давай, поехали, фанфары. О. Ирина первая была с правильным ответом. Ирин, мы тебе сейчас отправляем огонечек в мессенджер, откуда ты писала, мы тебя поздравляем. Пришли фамилию и имя, а мы тебе расскажем, как забрать этот сертификат и отправиться в гастрономическое путешествие. В ресторан «Раковарню Роколов» на Соборном 24. Ты выиграла сертификат на 3000 рублей. Ну, тебя поздравляем, я так думаю, что пойдешь, наверное, не одна, либо подружку возьмешь, либо любимого. В общем, поздравляем, погнали дальше, ребят.

0: Ребят, ну не расстраивайтесь, если не получилось выиграть сегодня вечером. Завтра еще будем разыгрывать. Мы с Рокколовым надолго вместе, поэтому если сегодня не получилось, можно попробовать завтра. Не расстраивайтесь, будет и на вашей улице когда-то Рокколов. А вот, кстати, по теме эфира Сережа Молодец написал вот сообщение прямо сейчас. Всем привет, это я, Сережа Молодец. Сделал ремонт год назад, купил крутейший уровень лазерный. Мало того, не пригодился, по старинке вешали все, так еще и не разобрался, как он работает. Стоит теперь без дела, подарю кому-нибудь, какому-нибудь строителю, может, в будущем подарю, да. Денег он стоил, конечно, много, осталось только гордиться тем, что он у меня есть. Сережа, ты молодец, тебе фанфары все. И хорошо, что у тебя есть теперь... лазерный уровень. Это хорошо. Знаешь, кто-то обратится к тебе, а ты скажешь, у меня есть. И все. Соседка зайдет, скажет, Сергей, у вас нет случайно лазерного уровня? А ты говоришь, есть. И зайдешь к ней на пиратский.
1: Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса и облачно, по данным Яндекс. Погода завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
4: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест» нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Ребят, тут разнос вообще. То есть такое впечатление, что только начали эфир. Где вы были раньше вообще? Другой Сережа пишет, прям реально Сергей. Димон, привет, я тоже Сережа. Тоже купил лазерный уровень и тоже не знаю, что с ним теперь делать. Но штука явно классная и нужная. Может, это какая-то эпидемия? Нет. Слушай, ну, значит, хорошо, значит, там поработали маркетологи этого лазерного уровня, что они создали ажиотаж, что всем нужно это, понимаешь, в чем дело? Это ладно. Но ты можешь, знаешь как, ты можешь разместить объявление, знаешь, есть такой у нас, ну, и приложение, агрегатор, да, и сайт есть, там и новое можно купить, и бэушку, и предложение по работе, и напиши такое сообщение, допустим. Значит, девушкам помогаю с ремонтом, ну, вот, знаешь, там девчонки сейчас берут же ипотеку, там въезжают в какие-то свои, ну, квартиры, помогу девчонкам с ремонтом, Сережа с лазерным уровнем, вот, и все, я думаю, монетизируешь эту историю. Не продавай, Сережа. Скажи, что ты тоже Сережа, и у тебя тоже есть лазерный уровень. Вот. Дальше, значит, купила обруч для талии. Он просто напоминает о детстве. Так, дальше. Покупала красивый блокнот для важных мыслей. Теперь там список продуктов и коммуналка. Ну, выписываешь цифры счетчиков, наверное, да? Купил набор ножей, режу все одним старым. Купила себе модный вот такой-то фен с насадками. Говорили, что настоящий. Пользуюсь одной насадкой. Оказалось, очень хорошая подделка. Ой, столько девчонок въехало на этот фен. Да, а ребята, ну, грамотные, они же поняли, что этот фен завирусился, там такая, ты вся кудрявая будешь, что ты что? Это же, знаете, это как вот модный гаджет, там, допустим, какой-нибудь там Pro, да, Pro Max там, и так далее, да, там новый гаджет. И этот фен, то есть у девочек последние, ну, вот, наверное, года три это или четыре назад был бум такой. Вот модный гаджет с яблочком и этот фен. Вот. И было очень много, конечно же, продано подделок. Причем таких, ну, как бы визуально все нормально, но то, что нужно, почему-то не получалось у них. Купил дорогой парфюм, пользуюсь только на важные встречи уже третий год. Слушай, ну это экономно. У тебя что-то... Если ты третий год пользуешься парфюмом на важные встречи или мало важных встреч, вот, либо одно из двух. Так, дальше. Вот уже хорошо. Значит, купила коврик для медитации. Медитирую лежа без коврика. Коврик порвался. Вот так. Ну, тут тоже взрослые сообщения вижу. Купил механическую клавиатуру. Теперь громко печатаю жалобы на жизнь. Вот это да. Я такого не встречал. Что такое механическая клавиатура? Ребята, все. В общем, рабочий день заканчивается в Ростове-на-Дону. Мира всем. Любите друг друга. Уважайте друг друга. Цените друг друга. Не предавайте друг друга. Слушайте DFM в Ростове-на-Дону. Рабочий день закрыт. Все.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Друзья, знаете, в чем смысл жизни? Я не знаю, но пока мы ищем ответ, я предлагаю искать его под хорошую музыку. С вами Борис Всемогущий, знаете, такой себе философ на минималках. И следующий трек для тех, кто тоже запутался, но не сдается. А радио DFM всегда вам поможет. Мы рядом.
1: Реклама.

0: всем параметрам.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль DreamFest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. DreamFest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
3: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM.
8: Потому что радио DFM.
6: DFM.

0: друзья, с вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий, который безумно любит красивую жизнь, путешествия, конечно, вкусно поесть. Поэтому для меня, для вас Яндекс.Еда представила гастрономический путеводитель Ultima Guide по городам Золотого Кольца. Это список лучших ресторанов и баров с самым высоким рейтингом и тысячами рекомендаций. Тут и суздальский агроном, где готовят из фермерских продуктов, и костромская гроза, в которой по-новому интерпретируют старинные рецепты, и владимирский роум-рум с невероятными шоу-подачами. В общем, заглядывайте в приложение Яндекс.Еда и изучайте, куда отправиться в поисках праздника живота. И совсем скоро у нас состоится праздник для тех, кто хочет попасть в эфир. Праздник с настоящими подарками. Набирайте +7 495 956 112.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове +22 градуса. По данным Яндекс Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до +19 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 9.
4: Люблю, когда цифры возбуждают.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
4: Еще раз.
5: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе СК-10.
4: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
5: СК-10. Квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. +31 10.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
5: СК-10.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
10: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипрессия, пыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
11: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя-дети».
12: Это невозможно!
11: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
13: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Каждый групповой чат рождает второй, где обсуждают первый. И если у вас нет второго чата, у меня для вас плохие новости.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк» страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Милка. Молочный в ассортименте 80-90 граммов 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.
14: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса. Юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
15: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
16: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
17: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
18: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
19: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
20: богатстве? Столько условий.
21: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
22: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
0: А дальше тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Друзья, теперь самое время поиграть. До нас дозвонился Паша из Симферополя. Он хочет забрать у нас автомобиль, которого нету. Паш, привет, ты тут?
1: Приветствую, конечно.
0: Здорово, Павел, как твои дела, как настроение? Расскажи мне.
1: Прекрасно, все отлично, замечательный день, солнце светит, все чудесно.
0: Солнце, день чудесный. Паш, ты работаешь главным инженером. Расскажи мне, какая средняя зарплата главного инженера по стране? Примерно, не твоя, а вот в среднем.
1: Сложный вопрос. В разных сферах разное.
0: Ну, примерно. Больше, чем 200 тысяч? Сколько?
1: Меньше.
0: Меньше, чем 200. Так, примерно. Больше 100?
1: Больше.
0: Завтра пойду работать главным инженером. Теперь смотри, игра. Представь такую ситуацию. Ты повар в женской колонии. Повар в женской колонии. Тебе нужно за 30 секунд составить меню, назвать мне 10 блюд, которыми ты готов накормить прекрасную половину. 10 блюд для девчонок из колонии за 30 секунд. Ты готов?
1: Ну, давайте.
0: Так, погнали. Громко и аппетитно.
1: Оливье, шуба,
0: так.
1: Винегрет,
0: ага.
1: Цезарь.
0: Так.
1: Пюре, жареная курица, макароны по-флотски, яичница,
0: и
1: рыба запеченная, мясо запеченное.
0: Вроде бы 10. Давай последнее.
1: Холодец.
0: Здорово, это мое самое любимое. Паш, в общем-то, я уже сам хочу прямо сейчас взять и пойти в женскую колонию, чтобы меня кормили в женской колонии холодцом. А ты большой молодец, у меня почему-то все выигрывают и выигрывают, и Паш не исключение. Давай, дарю тебе фирменный плед, которым ты можешь укутать себя, свою возлюбленную. Передавай приветы.
1: Вау, супер. Передаю приветы всему Крыму. Пусть у всех сегодня все будет и всегда все будет хорошо. Солнечно и радостно.
0: Просто всем будет хорошо. Паш, ты большой молодец. Я с тобой прощаюсь. Не клади трубку. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Всем желаю денег, любви и здоровья. Пока-пока.
2: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 19 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Автоком Шахты».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Ждем вас. Оцените обновленный «Хавейл Джолион» в дилерском центре «Хавейл Сити Прайд» на Малиновского, 43.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
8: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от «Русмедиа» 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
9: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
10: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show! Корпоратив! Good Night Show! Свадьба! Good Night Show! 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
14: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
15: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Роковарня» Роколов. Соборный, 24.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM. Радио DFM.
1: DFM.
0: В Москве 18 часов.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, я работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже люблю чувствовать приятный запах в подъезде, и больше всего люблю, когда это пахнет из моей квартиры. Мы такие разные, но у нас много общего. Мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: На календаре 27 мая 2026 года. Это среда, друзья, и для каждого человека, у кого в паспорте стоит город Санкт-Петербург, сегодня супер праздник. День города, 323 года Санкт-Петербургу, ю-ху! Всем сердечко посылаю. Вот, люблю, конечно, каждого петербуржца. И вообще всех, кто любит Петербург, кто ценит этот город, кто хоть раз приехал и посмотрел на все это величие и красоту. Я могу говорить об этом бесконечно, поэтому заткни меня, Попов, прямо
2: хватит,
1: сейчас.
2: Хватит.
1: День смелых решений сегодня. Видите, смелое решение заткнуть меня. Всероссийский день библиотек. День библиотекаря. 231 год, между прочим. Поздравляем, библиотекарь.
2: Не шуми.
1: Знаете, библиотекарь – это на самом деле самый страшный человек моего детства. Самый страшный. Потому что именно библиотекарь звонил и говорил: «Здравствуйте, а вы книгу собираетесь нам вернуть? Вы, у нас здесь штрафы прописаны, да».
2: Вы себя не переведут.
1: Вы просрочили на год. Вообще не понимаем, где у нас три мушкетера, почему они до сих пор у вас. У нас написано, что у вас. Верните, пожалуйста, книгу, мы штраф тогда брать с вас не будем. У вас есть сутки. Все, и ты в панике, ты не понимаешь, где эта книга, что делать, кошмар. Это просто был ад, друзья, честное слово. Ой, видите, у меня же прям психосоматика. День изобретения шпрот сегодня. Ну, говорят, нельзя их есть.
2: Но вкусно.
1: Ну, знаете, все вредное, оно обычно вкусно. Просто имейте в виду, как-то это совсем нехорошо, про шпроты. Ну, серьезно говорю, плохо.
2: Да я знаю, что ты против
1: них вообще. Канцерогены там, вот это плохо все. И жиру много. Фу, ну ладно. Всемирный день выдры сегодня. Обожаю выдр. Я считаю, что выдры – это самые милые животные на Земле, потому что когда они плавают, морские выдры, морские, я не путаю, они плавают и держатся за лапки друг друга держат. Вот, и так они, представляете, они так спят. То есть они вот прям спят и держатся за лапки, чтобы не уплыть никуда друг от друга. Мне кажется, что у нас на ЗАГСах вот символом не два кольца, а две выдры, которые держатся за лапки. Важно найти свою выдру. Важно, друзья. Вот если вы нашли свою выдру, сегодня можете ее поздравить.
2: Ну или чтобы в ЗАГСе, знаешь, в костюме выдры. Вот в расставании.
1: Ну ты давай уже не перебарщивай. Не перебарщивай вот это все. Вот видите, может все опошлить. А так вот сегодня вы можете позвонить своей любимой и сказать: ну что, выдра, с праздником тебя. Она обидится, а вы ей всю ту речь, которую я только что произнесла. Круто? Круто. Международный день маркетинга. И еще сегодня у нас Сидор Огуречник. Хороший праздник, с огурцами связан наверняка. Ну и решили, друзья, поскольку у нас сегодня день спасателя, правда, в Мексике, ну, мы решили примазаться к Мексике и выяснить у вас следующее. От чего тебя нужно спасти? Вот такой у нас вопрос. От чего тебя нужно спасти? У меня очень легкий ответ, естественно. Да. Ну, во-первых, от холодильника. Вот, от меня, его от меня и меня, от него нас надо 100% спасать друг от друга. Вот, потом от соседского чата. Дело в том, что, понимаете, я понимаю умом, что включаться в эти беседы это очень и очень непродуктивно. Что это плохо, что это расшатывает нервную систему. Ну, не мне, конечно, а им, если я там. И все равно включаюсь. Вот, словом за слово, вот туда-сюда, и как-то уже вот, половина соседей тебя не любит. Факт остается фактом, что я благодаря нашему соседскому часту понимаю, сколько вообще в мире живет дураков. Но не будем об этом.
2: Срез общества, да?
1: И жадных. Слушайте, ну вы можете себе представить? У нас, значит, ремонт. Надо было собрать подписи. Это нормально, чтобы нам сделали ремонт пораньше, там не через 10 лет. Так у нас соседка, знаете, что сказала? Я не буду скидываться на ремонт, потому что тогда наш дом станет дороже, и квартплата вырастет из-за этого. Вот так вот. Живите, как живете.

0: Адоном. А то еще квартплата вырастет, если будет красиво. Лучше мы поживем вовне, но квартплата... Вот, ну, добрый вечер.
1: Да, логика.
0: Вышло из чата, да. Ну ладно, в общем, меня от этого надо спасти, тебя.
1: Меня спасите, пожалуйста, от обязательных платежей. Вот чтобы вот связь, интернет, газ, электричество, вот прочее, вот эти все ЖКХ, вот без меня, пожалуйста, как-нибудь. Спасите меня.
0: Вообще надо спасти всех нас от повышения цен. Вот я считаю, это самое было бы хорошо, конечно, очень, да. Вот пришел, ну, как-то сказали бы, все, ребята, теперь все понижаем. Все теперь только вниз, не вверх. Это, кстати, единственный момент, когда ты не хочешь вверх, да, ты хочешь вниз. Я только сейчас об этом подумала. Так, друзья, мы здесь очень щедрые сегодня. Сегодня мы отдадим супер наш фирменный плед тому, кто окажется круче всех и ответит на этот вопрос.
1: От чего тебя нужно спасти? Пишите в группе Радио DFM ВКонтакте, в мессенджерах, где есть всякие каналы. DFM там тоже представлен. Обязательно оставляйте свои комментарии. Ну, конечно же, прямой номер для сообщений 965-115-5-115.
0: Ladies and gentlemen, мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
1: 0+. ОК представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
4: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
5: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерский центр. На tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Стартанул, друзья, 12-й лунный день, 16:54. Ну и, соответственно, о чем нужно вас предупредить. Символ текущего дня – сердце, день любви и мудрости. Сердца раскрываются навстречу друг другу. Сегодня мир особенно чуток вашим просьбам, поэтому можно просить у Вселенной что-нибудь. И вообще провести этот день в аффирмациях, медитациях. Очень хорошо посещать храмы, церкви, другие религиозные и культовые места. А сегодня ни в коем случае при этом нельзя плакать, жалеть себя, иначе в этом состоянии можно увязнуть. Также все пороки в себе следует подавлять. Нельзя быть злым и алчным, срываться на окружающих, затевать нехорошее. Усмирите в себе гордыню, проведите день в расслабленном состоянии. Займитесь медитацией. И еще один символ 12-го лунного дня – чаша. И, соответственно, говорит о том, что вы должны быть щедрыми в этот день, если вы хотите, чтобы ваша чаша не была пустой. То есть, соответственно, если вы будете раздавать сегодня что-либо другим людям, которые в этом нуждаются, не обязательно материальное, может быть, слова, может быть, доброе отношение, то ваш сосуд, чаша наполнится тем же самым. Так, сны сегодня добрые и светлые будут. Ну, вы сейчас пока спать не собираетесь, я думаю. Ну, вот если кто собирается, в Новосибирске уже, в Владивостоке вообще уже давно спят. Вот. Но если вы сейчас вот как раз люльку, то имейте в виду, что сны сегодня добрые и светлые. Иногда через них сама Вселенная взаимодействует с человеком. Почти все сны сбываются, поэтому постарайтесь их запомнить, доверьтесь увиденным во сне образом. И, по поводу любви и бизнеса, что нас ожидает, расскажем чуть-чуть попозже.

0: on DFM.
1: Итак, друзья, сегодня обсуждаем тему.
2: От чего тебя нужно спасти, пишите.
1: От подружек, которые говорят, давай буквально на 2 часика. На 2 часика встретимся, а потом утром сами знаете, что происходит. От начальника, который уже заколебал, честное слово, хочет сам не знаем чего, постоянно орет, быстрее бы в отпуск ушел, мы хоть все вздохнем и отдохнем без него. От пригоревшей еды, не знаю почему, но сегодня у меня уже 2 раза сгорела яичница. Может быть, просто вселенная намекает, что с яичницей хватит на сегодня?
2: Да, хватит жареного, переходить на вареное.
1: Очень прошу, чтобы меня кто-нибудь спас от моей соседки, которая почему-то пакет с мусором ставит за дверь. И он воняет просто на всю Ивановскую. Вот кто-нибудь спасите меня от нее.
2: От чужих советов, особенно от тех, которые делать не просили. От работы. Вот от начальника, от работы вообще сразу. Желательно отпросите от желания жрать по ночам.
1: А я бы очень хотел, чтобы меня спасли от огородных работ у тещи на даче. Очень устал. Спасибо за внимание, Евгений. Чувствуется, знаете, все через точки. То есть чувствуется, что у Евгения уже наболело, накипело, ему уже очень... А сейчас теща скажет, а давай теплицу. Хорошо же будет. Вы подумайте сами, огурчики свои, помидоры. Вы видели цены в магазинах? Вот, а так у вас все будет вот свое, дорогое, родное. Мне ничем помогать не надо, ничем. Только вот это сделай, вот это, и дальше список из 100 пунктов.
2: Евгений, вы сами придумайте себе дело просто, на самом деле, на даче. Топор в руки возьмите, ходите с топором, как будто вы сейчас дрова нарубите, не знаю.
1: Андрей, вы чему-то плохому людей учите.
2: Шланг, как будто вы сейчас будете поливать, потому что как только вы скажете, что вам нечего делать, вам сразу найдут на работу.
1: Вот
2: на
1: я
2: участок.
1: Здесь, кстати, с Дмитрием согласна сразу. По поводу шланга. Понимаете, вот когда вы стоите, вроде как, да, и вас спрашивают, а что ты стоишь? А вы говорите, готовлюсь поливать. И вы можете готовиться хоть весь день. То есть каждый раз, любой рандомный момент, к вам кто-то подойдет, а вы, ну что, ты не видишь? Поливать готовлюсь. Все, а потом дождь пойдет. Дождь пошел. Все, поливать уже не нужно. Вот так вот легенду мы и придумали для Евгения, который явно совершенно мечтает о том, чтобы кто-то его отмазал. Друзья, от чего вас нужно спасти? Обязательно пишите что-нибудь оригинальное и интересное. И не забывайте, что в ближайшее время мы еще поиграем.
2: У нас игра называется «Есть контакт». Нужны 2 участника. Телефон 8-495-956-101-2.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе облачно с прояснениями, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 19 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс». Ищите автомобиль, который сочетает стиль, технологии и комфорт. Откройте для себя мир Джили в дилерском центре «Сокол Моторс». Современный дизайн, передовые системы безопасности и удовольствие от вождения. Все это уже ждет вас. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте свой идеальный автомобиль в деле. Для каждого клиента персональный подход и лучшие предложения. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 231. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
0: Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Забудьте об осмотре подвески автомобиля на подъемнике и диагностике на глаз. После зимы подвески нужна проверка под нагрузкой. Немецкий стенд Маха в Пихтинавто имитирует движение по дороге и видит скрытые дефекты. Подготовьте авто к сезону. Только до 1 июня скидка 15% на ремонт после диагностики на стенде. Пихтинавто. Точная диагностика. Надежный ремонт со скидкой. Ждем вас в Пихтинавто на Шолохова 312, Малиновского 13А/1 и Нансена 156А.
7: Лето берет старт на Грибном канале. 14 июня состоится новый беговой проект «Южный ветер». 4 дистанции вокруг Грибного канала. Выбирай достойную тебя. Каждый финишер получит эксклюзивную медаль. 14 июня стартуем вместе и обгоняем ветер. 6+.
8: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
9: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-4741.
10: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
11: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
12: Это невозможно!
11: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: мы прямо сейчас будем играть в «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Кто здесь?
1: Здесь Кирилл из Москвы. Кирилл, приветствуем.
2: Да, здравствуйте. Добрый вечер.
1: Да, Кирилл будет объяснять слова для Натальи, которая рядышком тоже стоит, в Московской области находится. Наталья, вы с нами?
3: Да, я с вами здесь.
0: И ты говоришь, как будто рядышком они, правда, действительно.
1: Москва, город маленький.
0: Да. Ты знаешь...
3: Красногорск рядом с Москвой.
0: Ну, в общем, практически, да. Практически под одним небом.
2: Москва маленький город.
0: Очень маленький. Знаете, иной раз до Новосибирска быстрее долететь, чем, например, из одной стороны Москвы в другую на машине доехать.
2: Совершенно верно.
0: Не будем об этом, о грустном. Поговорим о веселом. О том, что вам нужно хотя бы два слова отгадать, и уже подарки будут ваши. На старт, внимание, поехали.
2: Так, есть такое понятие, как лисья.
3: Алло.
2: Да, есть такое понятие, как вот лисья. Продолжение.
3: Голова, шкура.
2: Мышь прячется туда.
3: Норка.
2: А если вот в единственном числе?
1: Нора прозвучала.
0: Нора.
2: Да, отлично. А песня есть такая, ля-ля-ля-ля, номер 5.
3: Твоя попытка номер 5, моя попытка номер 5. Попытка?
0: Да. Есть.
2: А, и третья, фарш на шпажке, либо на шампуре.
3: А это, господи, люля-кебаб?
1: Да!
0: Отлично!
1: Аплодируем, вручаем наш фирменный плед каждому из вас, поздравляем.
0: Ну что, ребята, молодцы, круто получилось, и поэтому мы вам еще дарим дополнение по 10 секунд на все приветы.
1: Наталья, начинайте.
3: Передаю всем привет, спасибо, что вы есть, вы классные, Дедовск, Красногорск, Москва, привет всем.
1: Спасибо, Кирилл.
2: Своей семье передаю привет, детям, Наталье спасибо, вместе выиграли, и вам, что вы дарите такой позитив каждый раз.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. On DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
3: Как понять, что ты уже взрослый?
4: А-а-а.
3: Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
4: Пурга!
3: Пурген! Перец!
4: Пиндел!
3: Перец!
4: Пиндел! Следующее слово!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
9: «Лента».
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
15: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
16: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
17: Помогите найти зубастого продажника.
18: Мне очень нужен четкий программист.
19: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
20: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
21: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
22: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
23: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
24: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
25: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: А дальше тусовка.
0: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: on DFM.
1: Вот бассейны под открытым небом в Москве, например, откроются с 1 июня. Уже можно будет плавать, несмотря на погоду. Даже если будет холодно, все равно нырнем. Ну и к пляжному сезону тоже необходимо подготовиться. Да и вообще к лету. Есть у нас лайфхаки, которые сделают какие-то моменты для вас проще. Например, чтобы босоножки не натирали перед выходом из дома, смажьте самые проблемные места антиперспирантом, и тогда натирать вам ничего не будет. Деньги или мелкие ценные вещи на пляже лучше всего прятать в старых бутылках. Ну, например, из-под косметики или какого-то средства. Ну, сами понимаете, вы пошли плавать, да, не надо... Извините, вы не посторожите мои вещи. Вот без этого, чтобы обошлось, вы можете просто спрятать куда-нибудь, типа в какой-нибудь лосьон. Ну, кому нужен ваш лосьон? Камон. Никому. А там лежат как раз деньги, ключи и что-нибудь ценное. Ну, телефон, конечно, не поместится, за ним все равно, да как-то будет следить. Но с другой стороны, может быть, вы большой бутыль с собой таскаете, тогда и это поместится. А, так, чтобы пляжное полотенце не сдувало ветром, положите по краям пакеты, наполненные песком. Представляете как? Положите в сумку для пикника замороженную губку для посуды. Замороженная губка поможет дольше сохранить продукты холодными. Кроме того, когда вода растает, она соберется внутри губки. Благодаря этому сумка останется сухой внутри. Хороший лайфхак, да, кстати. Интересно. Еще... Что у нас тут предлагают? Если вы вышли на пробежку в 6 утра, как все извращенцы, значит, то и вам некуда положить ключ от дома, проденьте через шнурок на кроссовках и закрепите ключ.
2: Бегать и звенеть.
1: Ну, звенеть будет, да. Но, тем не менее, вот такой вот есть вопрос. Перед тем, как выйти из машины, перекрутите руль вниз. В жаркую погоду это поможет сохранить холодную ту часть руля, за которую вы держитесь при вождении. Как думаешь, это сработает?
2: Ну, и так вообще салон нагревается летом, что может и не спасти, честно говоря.
1: Чтобы платье не задиралось...
2: Так.
1: Когда вы едете на велосипеде, возьмите монетку и закрепите ее на подоле с помощью резинки для волос. Оказывается, это можно сделать. И вот грузик получится такой специфический, вы не покажете стриптиз всему парку. Хотя, смотря какие цели вы преследуете. Вот. Складывайте пляжные принадлежности в мешок для стирки белья. Очень, кстати, действенный лайфхак. Вместо брелока используйте винную пробку. Благодаря этому вы не утопите ключи, если вдруг уроните их в воду. Справиться с пятнами от ягод на руках хорошо помогает лимонный сок. И еще в качестве подставки для телефона можно использовать солнечные очки. Чтобы шея не потела, смажьте линию роста волос антиперспирантом. Ну и если кроссовки или кеды начали неприятно пахнуть, нанесите на внутреннюю поверхность сухой шампунь, и все будет окей. Надеюсь, хоть что-то из этого вам пригодится. А если не пригодится, ну, извините. Может быть, вы нам сами тоже подкинете какие-нибудь интересные лайфхаки. Ну, а пока мы вам, как говорится, подкинем хорошую музыку. Special for you. It's showtime. Pago! Pago!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 19 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Как же скучно.
6: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
7: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
8: А я получу профориентацию в сфере IT.
9: Приходи в Академию ТОП.
10: Звоните 310-0405.
11: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
12: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
13: Муз-ТВ приглашает.
14: 6 июня. Москва. Лайф-арена.
15: Премия Муз-ТВ 2026.
14: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
16: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: and gentlemen, мы продолжаем наше движение. И, конечно же, я напоминаю вам, что здесь вместе с нами сегодня Дмитрий Попов.
1: Здравствуйте, добрый вечер. И, конечно, Юля Пагу.
0: Как-то вот, знаешь, я тебя прочувствована, а ты меня, ну, как будто мимо проходя.
1: У тебя вначале, смотри, 8 секунд тебя представлял механический мужчина.
0: Механический мужчина, да, он хорошо представляет. Вообще механический. Ну ладно, не будем об этом. Так, ну что, друзья, давайте напомним тему, которую сегодня обсуждаем.
1: От чего тебя нужно спасти, наш дорогой слушатель?
0: Спасите меня от увольнения. Ой! Знаете, я обратила внимание на такую тенденцию. Когда вы расходитесь с кем-то, или вот увольнение происходит, всегда происходит вот этот момент страха, он наступает, накрывает. Страшно, потому что больше всего на свете мы боимся перемен. Но парадоксальный момент. Наш рост, он как раз чаще всего наступает после вот этих неприятных перемен. То есть, когда нас вот как будто вселенная выкидывает откуда-то для того, чтобы мы наконец ступили на тропу, на ту тропу, которая приведет нас к лучшему. И вот, может быть, увольнение – это не так и плохо.
1: Да, не отчаивайтесь. Главное, чтобы начать что-то делать, надо перестать что-то делать.
0: Правильно, друзья. Главное, чтобы увольнение было с парашютами. Вот. Увольнение с парашютами – это хорошее увольнение. 5 окладов, и мы уходим. И вы нас больше не услышите. Так, от булочек с маком. Так, еще от раздвоения личности. Каждый день утром планирую, с чего начать с ремонта, вечером выбираю тур на море. Выбирайте море. Когда вы будете старыми, вы не будете помнить о том, какая прекрасная плитка была у вас в туалете. И вы точно не вспомните, какую потрясающую систему канализационную вы установили. Вы будете вспоминать только о том, как вы любили, как вы путешествовали. Ну, что-то вот из этой категории. Поэтому все-таки я считаю, что выбирать надо путешествие.
1: Здесь и сейчас живите.
0: Абсолютно. Да. А лучше, когда вы все-таки умудрились и там где-то сэкономить, и тут присэкономить, и все сложилось. Берете 2.
1: Купите новое покрывало на диван, и вот уже обновили комнату.
0: И вот уже как будто бы не облезлый диван. Вот. Значит, от стейков и креветок на гриле. Только что отметили ДГ в ресторане, теперь придется меня катить до машины. ДГ это что?
1: ДГ, возможно, описка.
0: ДРР все-таки. Да. От трудоголизма вернуть к отдыху и балансу. Анастасия хочет. От скучных разговоров, от незаканчивающегося ремонта и еще, значит, от бывшего. Ольга просит, спасите.
1: Олег просит спасти его от невкусных абрикосов. Сегодня целый день он ими объедается, прям ест через силу, но не выбрасывать же 2,5 килограмма.
0: Не выбрасывать. Нет, лопайте. Впрок, чтобы потом... Зимой вы думали, абрикосы? Фу, нет, объелся. Зачем они? Надо черешни так поесть, клубнички так поесть, чтобы потом вот эти вот пластмассовые не покупать в середине зимы. Конечно. За бешеные деньги.
1: Олег, вообще все самое невкусное не несите на работу. На работе все как-то вот невкусное съедается.
0: Съедается мгновенно. Не успеваешь даже обернуться, бац, уже ничего нет. Вот и все. Так, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Впереди у нас луноход. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
2: Будь на связи. Пиши в эфир Радио DFM. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас расскажем, что нас ожидает в любви и бизнесе в 12-й лунный день. Значит, с окружающими, а тем более с близкими людьми ссориться в этот день нельзя. Если поругаетесь, помириться будет очень трудно или даже вовсе невозможно. Поэтому будьте осторожны в общении. В крайнем случае уединитесь и проведите сегодняшний день с самим собой. Вот, пообщайтесь. Наверняка человек интересный. В любовных отношениях может появиться недосказанность. 12-й лунный день – неподходящее время для выяснения отношений. Поэтому серьезные разговоры с избранником или избранницей лучше отложить на другой день. Несмотря на возможные конфликты, день благоприятен для заключения брака. Считается, что сегодня все браки заключаются на небесах. Ну и по поводу работы. На сегодняшний день выбирайте спокойную, пассивную работу. Ничего нового начинать нельзя. Также не стоит заниматься делами, которые имеют для вас большое значение. Все может измениться в любой момент. Отложите до лучшего времени решение финансовых вопросов. Для активной работы крайне неблагоприятный день. В общем, делайте вид, что работаете, и будет все окей.

0: and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Хотите, я сейчас всем вам сделаю чуть-чуть неприятненько?
2: Нет. Честно ответить. Хотя, повлияет ли наш ответ на что-то?
1: Нет. Значит, россияне начали переезжать на время отключения горячей воды. Кстати, если вы планируете отпуск, то можно посмотреть, когда в вашем районе будут отключать горячую воду. Если у вас нет бойлера там и водонагревателя, например, вы не хотите устанавливать, то вот на это время как раз хорошо бы спланировать отпуск.
2: Ну, в принципе, да.
1: Вот, и некоторые даже специально, действительно, таким образом подбирают себе время для отпуска. А так, тазики, кипятильнички, все.
2: Чайнички,
1: вот.
2: Да.
1: Ой, боже, как я все это не люблю, честно, правда. Вот особенно меня раздражает, когда две недели как будто бы никакие работы не ведутся, потом две недели заканчивается, написано, что мы продолжаем, потому что резко что-то там случилось. И они вот как раз начинают две недели что-то еще делать.
2: Извините за доставленные
1: неудобства. Ну, конечно, извиняем. Чего там длинные волосы в тазике мыть? Ой, как неприятно. Ну, на самом деле, конечно, многие сейчас решили вопросы водонагревателями всеми этими. Поэтому вопросик-то теперь уже, ну, полегче, чем раньше. Раньше, конечно, это было совсем сложно. Ну вот, все. Больше никаких укольчиков не будет. Дальше у нас тема.
2: От чего вас нужно спасти? Сегодня обсуждаем это. Напомню, что есть группа Радио ДФМ ВКонтакте. Прямой номер для сообщений 965-115-5115.
1: Я бы очень хотела, чтобы меня спасли от криворуких парикмахеров. В последнее время мне с такими просто ужасно везет. Я хотела корешку. Девочки понимают. Красивую, плотную, длинную корешку. В итоге мне сделали горшок, и теперь я похожа на Гоголя. Ой, вот смеяться-то грешно.
2: Не-не-не.
1: Вообще странно, почему, например, когда кто-то падает, мы не подбегаем эмпатично к человеку. Ты, боже, какой кошмар. А начинаем ржать, как сумасшедшие. Особенно, если красиво кто-то вот рухнул. Прям это смешно. Это вообще нифига не смешно. Человек, может быть, ударился. А вот почему первая реакция именно смех? Вот вы, Дмитрий, не знаете, почему так реагирует наш мозг?
2: Ну, смотри, как падает еще человек. Бывает действительно, ну, действительно комичная ситуация.
1: Ну, вы обратили внимание, что комедии, например, они часто построены на том, что вот кто, например, «Один дома», я просто смотреть не могу. Это же издевательство. Нет, ну, конечно, там люди не очень порядочные, они воры. Но, во-первых, зачем вы нам тогда показали их такими милашками? Эти два вора, они как будто бы такие милые. И их, вот мне лично становится в один момент жалко. Серьезно. Это как Том и Джерри, например. Вот я не знаю, кому как, мне там Тома жалко. Мне кажется, это мышь-абьюзер. Натуральный абьюзер. А Том, он как будто просто с ним поиграть хочет, с этой мышкой. С этим Джерри.
2: Кстати, вспомни, когда кто-то падает, следующий вопрос, где врач? Есть ли врач? А кто-нибудь это заснял?
1: Да, да, сейчас уже говорят. Причем чаще всего это спрашивает именно тот, кто упал. Он спрашивает. Снимали?
2: Да,
1: снимали? Звездой все-таки хотим стать мы больше, чем не повредиться. Так, значит, от бывшего, тут, наверное, только будущий поможет, подсказывают Ольге. И от ошибок в тексте. Постоянно делаю какие-то нелепые очепятки. Из-за этого ужасно стыдно периодически бывает перед рабочим чатом. И вот как раз от рабочего чата просят спасти. Очень популярный ответ. А почему? А потому что надоели. Там немножко другое слово написано. Вот. На «з» начинается, на «и» заканчивается. Задолбали. Вот. Но прикольно, что вы подумали не это. Дмитрий.
2: Напомню, что у нас впереди игра «Методом тыка». Скоро будем проверять интуицию наших слушателей. Телефон 8 495 956 101 2.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 19 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 9.
3: Люблю, когда цифры возбуждают.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр.
3: Еще раз.
4: 80 тысяч рублей за квадратный метр в современном жилом комплексе «СК-10».
3: Кажется, я уже хочу посмотреть планировку.
4: «СК-10» – квартиры, перед которыми сложно устоять. Звоните. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО «СЗ-СК-10» номер 9. Предложение ограничено распространением на все квартиры. Все подробности акции в офисе продаж. Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf.
4: СК-10.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Жми на газ до упора.
9: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
10: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны Советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
14: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: проверять интуицию нашего слушателя, кто здесь?
1: Георгий мчится по окраине Москвы прямо сейчас, стоит в пробке где-то на МКАДе. Георгий, как там, рассказывайте?
2: Печально, ребята, печально.
0: Это логично, это не должно быть хорошо. Это вы еще радуетесь, что вы не в сторону, как говорится, Подмосковья в пятницу стоите?
1: Ищите положительные стороны во всем.
2: Я радуюсь.
0: Всегда может быть хуже. Может быть хуже. А если бы вы на такси? А если бы дождь?
1: А если бы не работал кондей?
0: Ой, да. В общем, мы вам можем накидать еще много.
2: Ужас, хотите, рассказывайте.
0: Много кошмаров, но сейчас к главному переходим, к вашей интуиции. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. Вы умеете не задумываться?
2: Да.
0: Ну что, тогда на старт. Внимание, поехали. Правда, что в слове 4 6 букв?
2: Нет.
0: Правда, что у кошки породы курильский бобтейл нет хвоста?
2: Нет.
0: Правда, что панда не может высовывать язык?
2: Нет.
0: Правда, что в прямом угле 180 градусов?
2: Да.
0: Правда, что игрок в шашки называется шашист?
2: Нет.
0: Отлично. Да. Я даже не знаю, что здесь делать, понимаете? Я даже не знаю, как вам помочь.
1: Ну а вдруг?
0: Ну а вдруг?
1: Ну а вдруг? Георгий, один ответ мы даем вам право исправить. Давайте, чтобы было проще. Вот первый вопрос, второй, третий, четвертый или пятый?
2: Про угол.
1: Про угол? Ага. Ну, хорошо. Про угол, значит, про угол.
0: Так. Ладно, давайте выясним ваш уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект.
3: Ваш уровень интуиции равен 2.
0: И это 2 получилось, то когда вы исправили свой ответ. Так у вас был 1. И я как раз хотела, чтобы вы дошли до 0. Почему? Потому что если бы... Это тот редкий случай, когда вы стоите над ней, вам за это подарки дают, понимаете? Вот, потому что мы за 0 также отдаем плед. Но за 2 мы ничего не отдаем, за 1 тоже. Поэтому мы вам просто аплодируем.
1: Георгий...
0: Но, Георгий, у вас есть возможность дозвониться в следующий раз, а пока использовать 10 секунд на приветы.
2: Ну что ж, всем спасибо, кто меня послушал. У меня сегодня дебют. Передаю привет вам, DFM, и всем, кто меня слышит. И Васина Николаева с 14-го автобусного парка Солнцева. Держись, бро.
0: Так, пока Вася держится, мы быстренько правильные ответы. Правда, что в слове 4-6 букв «да»? Правда, да. Что у кошки породы курильский бобтейл нет хвоста? Да. Правда, что панда не может высовывать язык? Нет. Правда, что в прямом угле 180 градусов? Нет, 90. И правда, что игрок в шашки называется шашист? Это действительно так. Мы вам еще раз аплодируем и желаем легкой дороги домой.
3: Реклама.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный в ассортименте 80-90 граммов, 114 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии Баобанк ПСБ. Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
11: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
10: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
11: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
12: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
14: 6 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене концертного зала «Москва» вырастут жилые кварталы. Авьянка, Холли Флейм, Прохор Шаляпин, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 6 ноября. Билеты и подробности на сайтах Радио ДФМ и концертного зала «Москва». 15+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка
15: on DFM.
16: Потому что

0: Ago. Ago. On DFM.
1: А прямо сейчас, друзья, несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Клухова. Узнаем что-нибудь новенькое. Let's go! Индейка – отличный источник белка с низким содержанием жира. Поэтому, если вы не хотите давиться куриной грудкой, давитесь индюшачий. Носки изначально носили как символ статуса у богатых шелковые, а простых шерстяные. В среднем человек увольняется 5-7 раз за жизнь. Значит, шлепки по попе... Шлепки? Шлепки!
2: Или шлепкой по попе.
1: Господи,
2: тоже, в принципе,
1: шлепки,
2: можно.
1: Пардонте, друзья, неправильное ударение поставила. Ну, я просто даже не подумала о том, что это про шлепки по попе. Я как-то даже вот... Полезны для здоровья. Терапевты утверждают, что они разгоняют кровообращение. А особенно полезен медовый, так называемый, массаж, который вот шлепки по попе с медом. Угу. Там еще прилипает все так. И действительно, кстати, очень хорошо убирает целлюлит. Хочешь, я тебя побью?
2: Да, спасибо, я ну, как хочешь. Достаточно двигать.
1: А ты знаешь, сколько вообще такой массаж стоит? А я тебе бесплатно предлагала. Вот, Попов, вот, упускаешь выгоду. Называется упущенная выгода. Значит, одна корова дает до 50 литров молока в день. Лист – это маленький завод по производству кислорода. Значит, самая частая причина ссор – недопонимание. Существует профессия обнимателя за деньги. Я, видишь, хотела только что стать этим шлеподером за деньги. Я даже не знаю, как придумать эту профессию. Я боюсь сейчас, не дай бог, матом ругнуться.
2: Да, у шлепок тоже плохо звучит.
1: У шлепок хорошо звучит. Профессия у шлепок. В принципе, за деньги. За деньги и у шлепка можно побыть. За хорошие. Так, цель фуршета — не наесться, а пообщаться. Не люблю фуршеты. Не люблю вот это. Слушайте, стоишь как лошадь, знаете, в стойле, и вот это вот сено жуешь. Ну, такое себе. Мне нравится посидеть, вот как-то можно расслабиться.
2: Да, конечно.
1: Я дома даже ем лежа. Почему я должна где-то стоя есть? Не знаю. Не, я вот это вот не люблю. И, как, знаете, как будто бы в этом нет, ну, какого-то единения, да?
2: Да я тоже не люблю вот эти форматы современные.
1: Фуршеты.
2: Фуршет, да. Вот,
1: нет, фуршеты хорошо, если они перед банкетом. То есть вот если фуршет перед банкетом, то это хорошая история. А когда, извините, фуршет и на нем все заканчивается, ну, такой себе, такой себе. Вот, потом все смотрят, сколько ты ходила, подходила, значит, к этой... к этому столу. Да. Сразу, знаешь, ты там примелькаешься рядом с икрой, все поймут, что ты ее сожрала. А так за столом как будто бы никто и не заметит. Так, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку.
0: On DFM.

0: On DFM. Итак, друзья, прямо сейчас мы, конечно же, бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня самый крутой.
1: Отвечали на вопрос сегодня, от чего вас нужно спасти.
0: Ну и некоторые последние сообщения готовы зачитать. Меня иногда надо спасать от самой себя. Могу себя накрутить, нафантазировать, додумать или передумать и даже психануть. Вот, например, сегодня не планировала убираться на балконе, психанула и убралась, не стесняясь в выражениях о скопившемся хламе. Меня нужно спасать от матерных слов. И от своих, и от чужих, потому что... Некультурно же, некультурно. Ну и, конечно, подошли к нам анонимные алкоголики, которые кричат «Спасите меня!» Спасите от этих выходных бурных, после которых нужны еще выходные, чтобы отлежаться. Друзья, напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью.
1: Просит спасти от просмотра сериалов. Нравится, но затягивает так, что каждый день ложусь в 12 ночи.
0: Вот некоторые еще одну серию спать, еще одну серию спать, потом бац, а уже 4 утра. Вот признайтесь честно, многие же из вас, когда ложатся спать, подсчитывают, сколько они будут спать, если заснут прямо сейчас. Вот это вот прям жиза такая. И как-то неприятно становится, когда, понимаешь, совсем мало остается времени. Но классно бывает, когда ты среди ночи, например, проснешься и думаешь, о боже, скоро же на работу. Смотришь на часы, а оказывается еще только 2 часа или 3 часа ночи. И ты думаешь, я еще буду спать сколько времени. Даже если час. Вы понимаете, что утром час и утром вечером, и вечером час, это разное время. Совершенно по-разному течет. То есть... Утром час, это как будто очень много времени, а вот вечером... Вечером, это да. Быстро пролетает, мгновенно просто.
1: Как раз можно еще серию посмотреть.
0: И все. Да. А там можно 3 сна еще увидеть. Так, друзья, давайте выберем, кому сегодня отдадим подарок.
1: Да, мы сегодня посмотрели, что вот нам понравился автор сообщения, который прислал свой вариант ответа в нашем мессенджере Макс. Кстати, напомню, номер 965-115-51-15. ОЛС, такой ник у человека. Его нужно спасти от поездок на рыбалку, где он за рулем, потом он собирает удочки, грузит рыбаков и объясняет их родственникам, почему они приехали с рыбалки без рыбы.
0: Да, это, конечно, очень сложно. Да. У меня приятель есть, он действительно один раз поехал на рыбалку, и он просто с таким понтом, знаете, он такой вот прям вау, такой крутой, я, да ты знаешь, какой я рыбак, я тебе обязательно рыбу там притащу. Ну, в общем, он своей жене наговорил кучу всего. А было, не клевало. Ну, бывает так. Он ничего лучше не придумал, как зайти в рыболовный магазин, в рыбный магазин и купить рыбу. Да, рыбу, причем с головой он купил и так далее. Но проблема вся в том, что эта девушка, она дочка рыбака. И она сразу поняла, что рыбу ей притащили морскую.
1: Что продукт сезон свежемороженый.
0: Морская рыба оказалась. То ли он дораду купил, что такое. Ну, то есть он притащил, сказал, что он сам словил. Он думал, она не поймет. А она как раз, два, три. И там такой скандал начался. На самом деле начался действительно скандал. Это не шутка. Потому что, простите, он мог просто по-честному прийти и сказать, слушай, не клевал. Ну, вот так вот. Я вообще круто ловлю действительно рыбу. Ну, просто не клевал. Такая погода была. А он принес, и, естественно, о чем подумает девушка сразу. Что он ее обманул, что он был у любовницы. Что это все вот так вот и никак иначе. Она себя уже, естественно, накрутила. Но потом, естественно... Фотографии спасли. Фотографии, там все остальное, которые поприсылали там и так далее. Вот, и он выкрутился. А так мог бы вообще там, я не знаю, побитым уйти. Поэтому поздравляем.
1: Поздравляем, вручаем наш фирменный плед для пикничка, для рыбалки вполне подойдет.
0: Ни хвоста, ни чешуи всем, кто собирается на рыбалку, друзья. И, конечно же, мы желаем вам классного настроения сегодня вечером. Пусть у вас в душе будет солнечно, несмотря на то, что происходит за окном. Всем пока!
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до +19 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Автокомшахты».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Ждем вас. Оцените обновленный «Хавейл Джолион» в дилерском центре «Хавейл Сити Прайд» на Малиновского, 43.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
8: Соберите коллекцию игрушек-мадагаскариков в магните «Экстра» и «Семейном». Покупайте ветчино-рубленную колбасу «Деликайзер» или совершите покупку от 1200 рублей и получите зоокарту со скидкой 50% на игрушку.
9: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
10: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
11: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи туда.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 19 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
3: Ищите автомобиль, который сочетает стиль, технологии и комфорт. Откройте для себя мир «Джили» в дилерском центре «Сокол Моторс». Современный дизайн, передовые системы безопасности и удовольствие от вождения. Все это уже ждет вас. Приезжайте на тест-драйв и почувствуйте свой идеальный автомобиль в деле. Для каждого клиента персональный подход и лучшие предложения. Ждем вас по адресу Ростов-на-Дону, Шолохова, 231. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Вы болели, вы ждали. И вот он, грандиозный финал шоу «Супер-ниндзя. Дети».
5: Это невозможно!
4: Болей за Ростов-на-Дону в финале шоу. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
9: Right now.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что Радио DFM.
9: DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 19 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Соберите коллекцию игрушек.

0: скидкой 50% на игрушку.
1: Общий срок по 21 октября 2026 года. Количество ограничено. Подробности на magnit.ru/мадагаскарики. Есть ограничения.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
1: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» – это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
7: ОККО представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
12: РДС Open. Снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится 3-й этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. 3-й этап РТС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
13: Right now.
12: А теперь тусовка
13: on DFM.
12: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41.
1: Реклама на видеомониторах от компании «Росмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8-863-221-26-39 или на сайте rusdefismedia.pro.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.